В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет в эту пятницу, 7 утра в Петербурге, по московскому времени, вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, 4 сентября, это получается первая пятница осени.
2: Да, мы с вами 4 часа, 2 гороскопа впереди, у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, мы по традиции их слушаем, и это прикольно. А также у нас Фил ожидает с техноблогом позже на вопросы ответить, то есть в двойном размере. Вот факты тоже в двойном размере, горячие новости, все это впереди. Также тему интересную не пропускайте, тоже будем обсуждать. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 4 сентября 2026 года.
3: Сегодня день рождения игры «Что, где, когда», Никит. Но я предлагаю в конце эфира опять вопросы знатокам.
2: Давай, классная игра. Это было уже первое телевизионное казино, если я не ошибаюсь. Потом запретили им играть на деньги, и мы стали наблюдать просто интеллектуальное шоу. Играли на интерес, потом знатоки. Интересно.
3: А ты не отправлял никогда вопрос?
2: Нет, очень крутой проект. Но я хотел, всегда хотел.
3: Там же есть возможность, по-моему, даже электронно отправить вопрос. Ну, то есть не обязательно письмом.
2: Была, по-моему, больше не проводят же эти игры. А зря, кстати,
3: а зря. Не проводят?
2: Ну, по-моему, новых выпусков нет, насколько я знаю.
3: Здравствуйте, сезонами они идут просто.
2: Ну, если даже идут, то обязательно посмотрю. Есть целый телеканал, кстати, где крутят только... где все игры, что, где, когда. Прикольно. День незнакомых дорог сегодня, поэтому проедьте обязательно по незнакомой территории этим утром.
3: О, прикольно. Какая вы улица, перекресток или проспект? Название.
2: Звучит как будто сложно.
3: Да, нет.
2: У всех Ленина есть. С этого и оттолкнемся. А день вообще сегодня у нас. Замечательно. Всемирный день сексуального здоровья.
3: Нужно быть... Будьте здоровы!
2: И сексуально тоже. Что самое важное, день хомячка.
3: День хомячка.
2: Ай, жалко. Как траурный, как будто. Они же всегда недолго живут.
3: Хочешь хомяка покажу? Говорили пацаны.
2: И говорят, давай, засовывай руку в карман, да?
3: Да.
2: Да-да. Международный день стрельбы из лука сегодня, поэтому замечательно.
3: День специалиста по ядерному обеспечению России.
2: День оттяга. Вот такой сегодня праздник.
3: Международный день тхэквондо.
2: Хорошо.
3: Лизонька, с праздником.
2: Хорошо. День перерыва на искусство сегодня тоже, ну, замечательно. Смотрите, сколько всего интересного.
3: Давай, улица, проспект.
2: Да как
3: какая
2: будто бы
3: ты дорога?
2: У тебя есть что сказать, какая ты дорога?
3: Ну, я, например, Вологодский проспект.
2: Почему?
3: В Питере. Ну, подумай, почему.
2: Потому что из Вологды, да?
3: Да.
2: Ой, давай еще что-нибудь, День сексуального здоровья не хотим затронуть?
3: Какой вы секс?
2: Видишь, уже и приобретает новый оборот наш разговор. Так, еще у нас...
3: Здравствуйте, я врач. И вот смотрите, давайте я вас полечу. Что ты хочешь? Вот давай, ну давай, предложи. Если ты никакая
2: таблетку,
3: улица.
2: Таблетку можно предложить.
3: Что, какая ты таблетка? Очень интересно.
2: Как будто бы классно.
3: Какая ты таблетка? Хорошо. Я таблетка для веселья.
2: Ага.
3: А они разрешены?
2: Нет, а таблетка
3: вот именно
2: от,
3: что?
2: От головы, может быть, опять же. Ну, ладно.
3: Какая ты мазь?
2: Какая-то... Почему бы нет?
3: Короче, какое вы лекарство?
2: Да.
3: Давай.
2: Вот, наконец-то. Друзья, сформулировали. Давайте голосовым, какое вы лекарство этим утром. Запишите нам в эту пятницу. А мы будем ставить в прямом эфире совсем скоро. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На пятницу, 4 сентября, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии, просто ее будет очень много.
3: Тельцы, сегодня у вас все будет прекрасно получаться в том случае, если вы будете спокойны.
1: А близнецы, сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом.
2: Раки, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками.
3: Львы, сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться.
1: Девы, вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу.
2: Весы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены, совершенно железно.
3: Скорпионы, сегодня вы можете оказаться под наблюдением, не скомпрометируйте себя.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет», пригодится.
2: Козероги, сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести.
3: Водолеи, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны, постарайтесь не попадаться людям на глаза.
1: Рыбы, нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Всем хорошего дня, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы лекарство? Такая у нас тема. От чего же вы лечите? Запишите нам голосом, а мы скоро поставим это в прямой эфир.
1: Принимаются жидкие, твердые, любые формы лекарств.
0: Это про лекарства, да.
2: Плацебо тоже.
0: Никакие вы анализы, все-таки какие вы лекарства. В Италии мужчину уволили и оштрафовали на 8000 евро за показ коллеги приема из тхэквондо.
1: Сегодня, кстати, день тхэквондо.
2: Да. Тхэквондо.
1: Тхэквондо.
2: Ну вы, конечно.
0: Вы определились? Инцидент произошел в конце апреля 2025 года еще на линии упаковки Kinder. Оказывается, они оба работали на линии упаковки. Сотрудник подходит к коллеге и говорит: пойдем, я покажу тебе прием из тхэквондо. После чего без его согласия дважды ударил его в живот. В итоге мужчину оштрафовали, уволили за нарушение правил поведения на рабочем месте.
2: На фабрике Kinder там никакие яички не пострадали, нет?
0: Но, как минимум,
2: время удара.
0: Как минимум не шоколадные в этот момент. Что интересно, да, это же обычное мужское дело. Хочешь, покажу, а давай поспорим и так далее. Но он бы не ударил, если бы тот не согласился.
2: Тот дал ему, ну, как сказать, невербальное согласие, подмигнул.
1: Конечно, молчишь, значит, согласен.
2: Конечно.
1: Он просто опешил, он не знал, что отвечать.
0: Скорее всего, было: хочешь, я тебе прием с тхэквондо покажу? Он такой: да ты ничего не умеешь, ты же ходишь всего лишь месяц. Он такой: да давай, давай. И все.
2: Вот он такой: я изучал карате. И все, и подставился. Надо было защищаться.
0: В общем, когда на работе на что-то соглашаетесь, не обязательно же вписываться, правильно? Не обязательно смотреть.
2: Да, давай пойдем дальше. Короче, ходите на спорт. Занимайтесь тхэквондо, там, не знаю, карате, боксом.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назвал слухи о возможной заморозке вкладов россиян глупыми вбросами. На пленарной сессии ВФ президент заявил, что даже в 2022 году, когда у вкладчиков возникали тревоги и многие захотели забрать свои деньги, банки спокойно выдавали им все средства. По словам Путина, оснований для подобных опасений сейчас нет. МИД России выразил протест Норвегии из-за ареста российского научного судна «Профессор Молчанов» в борту Баренцбурга на Шпицбергене. В российское внешнеполитическое ведомство вызвали норвежского посла. Судно арестовали по иску украинского «Нафтогаза». В МИД России заявили, что будут добиваться снятия ареста. Владимир Путин назвал задержание судна проявлением государственного терроризма. Мужчину, упавшего на пути станции метро «Таганская» в Москве перед приближающимся поездом, обязали выплатить метрополитену 315 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск предприятия. Из-за инцидента машинисту пришлось экстренно тормозить, а движение двух поездов в час пик отменили. Метрополитен оценил убытки в 315 тысяч рублей, взыскав эту сумму с пассажира. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд,
2: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Частью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Да вы заработали.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: обещали, слушаем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема «Какое вы лекарство?». С Ольги мы начнем.
1: Дорогие вы каперы, я лекарство. Наверное, заразушка, потому что сама болею. Работушка, потому что при этом работаю. И кто-то еще. И наглушка, потому что не иду на больничный.
0: Заразушка. Заразушка.
2: И работушка.
0: Александр.
3: Я сегодня лекарство. Антистресс не грустин форте.
0: Как выдал хорошо, да? Мадам Рик.
4: Всем здравствуйте. Я таблеточка магния этим утром, потому что всем нам нужно немножечко спокойствия.
0: Я считаю, что вот такая реклама и должна быть у таблеточки магния. Я сегодня таблеточка магния этим утром. И все, сразу бы брали.
5: После твоих вчерашних разговоров кто-то вон лекарство чеснок.
0: Это вообще нормально. С медом. Помните?
5: С медом, с медом.
0: Тогда и молодость терять не будет. Следующее голосовое.
6: Вейкаперы, привет. А я сегодня пофигин.
5: Прекрасно.
0: Это как магний? Это что-то рядом?
5: Это рядом, да.
2: Ну, почти.
0: На одной полке, да, наверное, рядышком стоят?
5: Такое действие, знаешь, пофигина, оно такое двойное.
2: Оно входит в состав. Магний форте, там пофигин добавляется.
7: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
7: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: рекаперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет, давайте расскажу, что интересного происходит в мире гаджетов и технологий, поехали! Первое. Вчера состоялась большая презентация от компании Huawei. Они находятся в Мюнхене, соответственно, это глобальная презентация Watch GT 7 Pro. Это новые часики, новый гигантский 12-дюймовый планшет MatePad Pro с матовым экраном, PaperMate, новые наушники FreeBuds Neo, а также новые смартфоны серии Huawei Nova 16S. Что-то из этого, конечно же, будет продаваться в России, когда, честно говоря, не знаю. Xiaomi запускает промо-компанию своего складного смартфона, это Xiaomi 18 Fold. И 7 сентября компания представит этот смартфон. Он очень сильно похож на новую раскладушку от Samsung, это Fold 8. То есть это не обычная раскладушка, а такая в форме паспорта. И это, опять же, тот же форм-фактор, в котором будет новый складной iPhone. Аппарат получит титановый шарнир, батарею на 6000 мАч, фирменный 3-нанометровый чип X-Ring 03. Он, кстати, уже пробил 5 миллионов баллов AnTuTu и качает мощнее, чем Snapdragon 8 Elite Gen 5. И это, кстати, первый в мире коммерческий смартфон с новой сверхбыстрой памятью LPDDR6. Еще один анонс тоже состоится скоро. Oppo Find X10. Здесь ожидают революцию с батареей и 200-мегапиксельные камеры. Во-первых, базовая модель получит безумно большой аккумулятор на 8000 мАч, а корпус будет супер тонким, 6,59 дюймов. Топовый Find X10 Pro Max будет оснащен 2-нанометровым чипом Dimensity 9600 и 3 сенсорами, все по 200 мегапикселей. Презентацию обещают 17 сентября. Ну а Samsung недавно показали Galaxy S26 Fan Edition. Это версия для фанатов. 6,7-дюймовый экран, 120 Гц, внутри Exynos 2520, аккумулятор емкостью 4900 мАч, IP68, сзади 3 камеры, когда в России появится, неизвестно, но цены будут начинаться примерно от 70 тысяч. Кстати, друзья, прогнозы касательно мирового рынка смартфонов. Все идет на дно. Аналитики опубликовали тревожный отчет. Мировые поставки смартфонов в 2026 году упадут примерно на 15%. Все это из-за удорожания и компонентов, памяти, а также логистики. Ну и хорошая новость. Минцифры дают зеленый свет частотам 5G. Дело в том, что ведомство направило предложение разрешить операторам большой четверки разворачивать сети 5G на уже существующих частотах в диапазоне 4600-4900 МГц. Это позволяет ускорить массовый запуск связи 5-го поколения в крупных городах России к концу 2027 года. И это были все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за неделю. Ну а мы традиционно с вами не прощаемся, потому что примерно через полтора часа я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы готовитесь к айфону 18, у вас есть по нему вопросы, спрашивайте. Если вы хотите, наоборот, купить какого-нибудь китайца или, может быть, раскладной Samsung или Xiaomi, а может быть, у вас есть 10 тысяч рублей, вам нужно купить часики или за 3 тысячи фитнес-трекер, любые вопросы при помощи приложения Radio Record присылайте. Мы на самое интересное ответим в эфире.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы продолжаем.
3: Уважаемые девчули, сегодня мы в этом часе играем. Готовьте вам в помощь приложение «Радио Рекорд».
2: Да, глава Минобороны Эстонии ушел в отставку после того, как индийская компания кинула его на 70 миллионов евро. Никто не застрахован. Ханна Певкур, его звали, хотел помочь, конечно же, закупиться снарядами. Он перевел деньги индийской фирме одной, которая обещала их поставить, хотя раньше ничего подобного не производила вообще. То есть он вообще непонятно, с чего он взял, что они могут это делать. В итоге компания просто взяла предоплату и исчезла. Певкур признался, что контракты ему показывали, но он их не читал. Вот такая история. Ну и лишился 70 миллионов евро бюджетных денег.
4: Ну, дебил.
3: Ну, пожалей ты его.
4: Нет, подожди, ну а что его жалеть? Это я еще пожалел. До него потом дошло, что он это пробананил деньги, да? Он же из Эстонии.
2: Ну да, в этом-то и суть, что, ну, опять же, никто не застрахован. Мы будем тоже обсуждать, как вас разводили или пытались развести, на что, в любом возрасте и так далее. Стучали в дверь, может быть, лично. Мы рассказываем разные истории, чтобы не попадаться, опять же, какие-то новые схемы.
3: Вот меня Антон почти развел. Он просто написал, что он таблетка с утра пил.
2: Ты хотела приобрести у него таблетки?
3: Не, ну я поверила сначала, что такая существует.
2: Звучит как будто бы, да, как тот препарат, который мы вчера обсуждали,
3: да,
2: в кино завирусился.
3: Да, иллюминат.
2: Да, какой-то такой. Ребята, его не существует в аптеке. Это да. Просто
3: и сутропила тоже нет.
2: Ни одного, ни второго. Вот. Ну, разводить пытаются везде, на самом деле. В автосервисах, где-то по звонкам, смс-кам, да, сейчас искусственный
4: интеллект.
3: Даже они такие, разводящие какие-то.
2: Искусственный интеллект сейчас еще применяют очень активно. Наверное, вот это стоит регулировать, потому что и родственников могут сгенерировать, и фотографии, и присутствие этих родственников где-то, и голосовые, и все подряд вообще. Ну, офигели, честное слово. Нужно как-то бороться с этим совсем. Голосуйте за меня.
4: Надо отключить все.
3: Так.
2: Договаривай давай и выкручивайся.
3: Что, воду в туалете?
4: Нет, отключить интернет, все яики.
2: Ты топишь? Ты чего? Ты нас топишь?
4: Да все, пора переходить к старым отношениям вот этим вот. Человек-человек. Все, разговоры. Если ты не умеешь убедить, все, иди к делу.
3: Давай проверим, спускайся вниз, кричи нам с Никиткой и скиньте мяч.
4: Зачем?
2: Где мяч кинем?
4: Это вопрос о дружбе.
2: Как вас разводили или пытались развести? Вспоминаем все эти истории и пишем нам в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
1: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Тема сегодня не просто интересная, а еще и полезная. У нас, как вас разводили или пытались развести? На что пытались? На деньги в большинстве, конечно.
2: Точно, вкусняшки разводят всякий раз, когда вместе идем в магазин, пишет Ксения.
1: Ах, эти дети. Ах, вот они умеют, конечно. Я наблюдаю иногда со стороны. Это еще те будущие с камеры.
2: Ага.
1: Александр, как-то давно пришла СМС. Папа, помоги, у меня проблемы, нужны деньги. А мне самому тогда было 12 лет всего. Я не знал, что делать.
3: Кто она? Когда она успела?
1: Да-да-да.
3: Мы же просто целовались.
2: Звонил положенец города и спрашивал, где я, дома или на работе?
3: Положенец города.
2: Вообще интересно все в этом предложении.
1: Привет, я положенец города.
2: Положенец я.
3: Меня зовут Зубенко Николай, как там у вас?
2: А вы дома или на работе?
1: Леди Ви пишет, один раз позвонили и сказали, что мой сын попал в нехорошую ситуацию. Но прикол в том, что мой сын находился у меня в животе. Но мой живот явно для него был хорошим опекуном. Вот видите, даже настолько они даже не проверяют, есть ли ребенок, сколько ему лет. Ай, ну, ребятки, конечно.
2: Так, мужа развели на 9 тысяч в чате. Он искал запчасть редкую для машины, а мошенник притворился авторазбором, но совершил огромную ошибку, когда дал номер своего брата, чтобы ему перевели деньги. В общем, там была многоходовочка от нас. В итоге потом мошенник звонил в слезах, просил забрать заявление, что у него запчасть редкую для машины. А мошенник притворился авторазбором, но совершил огромную ошибку, когда дал номер своего брата, чтобы ему перевели деньги. В общем, там была многоходовочка от нас. В итоге потом мошенник звонил в слезах, просил забрать заявление, что у него и так как бы все плохо.

0: Придет, они выгонят.
1: Ну да, они будут бежать за тобой, пока ты не убежишь с моста.
2: Это будет как будто две разные части города развелись. По половинке каждый получит тебя.
1: Так, давным-давно, когда эпоха мошенничества только начиналась, Андрей Кош, 73, вспоминает, мне пришло смс-сообщение. Мама, это сын, я попал в неприятности, пришли мне 50 тысяч. Я, недолго думая, отправляю ответ на смс. Это папа, иди нафиг, ты уже взрослый, сам научись зарабатывать. Такая история была тоже.
0: Немножечко увлекаюсь нумизматикой, в коллекции имеется более 350 монет. Но как-то к жене на работу пришел человечек, пытался им продать коллекционные, две императорские серебряные монеты за 2500 рублей. Когда оригинал стоит в среднем 15 тысяч. Ну и она решила меня порадовать, скинулась с подружкой, купила. А это оказалась подделка. Ах-ха-ха, глупая жена.
1: Я думаю, эта история до сих пор вспоминается при любом удобном случае, в любой посиделке.
0: А вот смотрите, моя глупая жена сделала мне подарок на 2500.
1: Смотри, монетка у меня есть, да, какая? Как думаешь, сколько она стоит?
0: Купи.
2: Будешь забирать сдачу, проверь, то ли тебе отдали.
3: Рекорд. Реклама.
4: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Боттега. Ленина, 32. Вкусное начало дня.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Девочки, игра для вас совсем скоро, поэтому открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите слово «игра». Мы случайным образом выберем одну из вас, с кем сами свяжемся и, конечно же, наговорим комплиментов и не только, и приз еще отдадим. Пока обсуждаем, как вас разводили. Что же это была за история такая?
1: Звонил мне один банк, WhatsApp, и я попросил у нее Тити взамен информации.
0: Кто кого разводил?
1: Она похихикала, сказала сфоткать свой. Я согласился, и она сбросила. Жаль.
0: Егор пишет, стучали в дверь, проверить счетчики. При этом у меня в квартире находился реальный проверщик. Он к ним вышел, они увидели и убежали. Мы посмеялись, конечно же. Вот с счетчиками сейчас особо актуальная тема, кстати. Мы зайдем, посмотрим, давайте. И так далее. Такая история.
1: Перепроверяйте, звоните в свою управляющую компанию и проверяйте.
0: Да, да. На электронную почту приходило письмо от какого-то личного помощника бизнесмена из-за рубежа. Андрей Егор вспоминает, его часто, видимо, разводили. Там говорилось, что я являюсь наследником, и поэтому мне хотят дать денег.
1: Вот бы это все правдой было. Такие классные письма.
0: Потому что бизнесмен рад, что нашел родственника. Но для этого нужно было оплатить перевод.
1: Да.
0: Такая история была.
1: Меня через номер телефона хотели развести, типа срок симки закончен. И тут я попался на мошенников.
2: А, да, это тоже было же часто. У вас симку скоро заблокируют. Я говорю, в каком смысле? Говорит, все, ваш тариф сгорит, вам конец, вы не сможете разговаривать. Немедленно скиньте нам денег.
1: Немедленно.
2: Прям вот так вот.
0: Влад рассказывает, странный метод развода был. Клиент дал мне карту для оплаты через терминал. После оплаты я вернул клиенту карту, а он предъявил, что я сломал ее. На ней была трещина изначально вообще. Когда указал ему, что тут камеры везде стоят, и мы можем это проверить, он просто убежал. Причем все убегают просто. Никто не остается.
1: От Сергея. Ваша тема сегодня прям в тему. Только вчера была установка входной двери. Не буду говорить, какой магазин. Недавно переименованный. Насчитал доп. Материала, что после монтажа осталось почти все. А сами работы не были проведены. Так вот, мастер пытался развести меня на подписание акта работ, пытаясь свалить все на замерщиков. Доверился, называется, отзывом.
0: Есть же такие темы. Раньше, когда появлялись первые айфоны только, я помню, у меня 3GS первый появился, и магазины говорили, да мы установим вам все приложения. Они просто их скачивали из App Store, а услуга стоила 1015, чтобы тебе установили.
1: Серьезно?
0: Да. И я помню, это был DNS даже, поэтому слушайте внимательно, такая услуга была, они накатывали тебе со своей 15
1: учеткой. 15
0: тысяч? Да, эта учетка была общей, как только ты менял на свою учетку, у тебя это все приложения слетали. Просто вот такая история была. И сантехники тоже. Один парень, я там герметизировал ванну. И работали по принципу ремонта айфонов. Когда ты приходишь, сам выдумываешь себе просто цену. Говоришь, 7 тысяч. Ты говоришь, ну тут же всего работы на косарь, полтора-два. Нет, тогда я пошел, ну иди. И вот они пытаются снизить до момента, чтобы остаться и точно взять с тебя с какой-то чек. Поэтому будьте внимательны.
2: Но дополнительные работы это всегда, когда ты говоришь, сколько стоит замена розетки. Говорит, допустим, 1500 рублей. А когда поменяли, 7. Ты говоришь, а за что? Ну, я снял, надел, посмотрел, примерил. Говорит, так это же входит, это же смена розетки.
0: Пошел
2: вон. Говорит, нет, смена розетки – это то, когда ты вставляешь новую.
0: Как вас разводили или пытались развести, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс России разъяснил иностранным авиакомпаниям ситуацию с полетами над страной после угроз Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что большинство зарубежных перевозчиков, которые летают в Россию, работают в тесном контакте с Минтрансом и понимают действующие правила и стандарты безопасности полетов. Владимир Путин заявил, что сценарий с новой мобилизацией в России сейчас не рассматривается. На пленарном заседании ВФ президент назвал слухи об этом информационной атакой, которая, по его словам, призвана повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму. Путин также подчеркнул, что российская армия не испытывает недостатка военнослужащих, а контракт с Минобороны добровольно подписывают новые бойцы. Лидеры стран Евросоюза в октябре вновь обсудят возможный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Встреча Европейского совета пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. По данным известий, вопрос об ограничении въезда для граждан России снова подняли из-за большого турпотока из страны в Европу, который в ЕС считают неприемлемым в нынешней ситуации. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В хоромах своих аз есмь царь.
14: Каждый в своем доме царь.
15: А царским хоромам царская защита.
16: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
19: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
20: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Для девочек игра. И играем с Антониной. Антонина, привет.
2: Доброе утро всем.
3: Привет, Антонина. Из какого ты города?
2: Из Москвы.
3: Из Москвы.
1: Ну, классно, классно. Разводили тебя как-нибудь, да, кто-нибудь?
2: Что? Да, разводили.
1: Кто, как? Рассказывай нам.
2: Ну, есть такая в Москве компания, которая осуществляет услуги, а лет, не помню, на час. И у меня случилась экстренная ситуация, что на квартире, где девочка у меня жила, ручка сломалась у холодильника, или она ее сломала. Я ручку заказала, вызвала мастера. Стоимость замены ручки на сайте значилась 1000 рублей. А когда он пришел ручку менять, там два болта открутил, два закрутил, он зарядил 15 000 рублей.
3: Сколько?
2: На свои услуги.
4: 15.
3: Да.
4: Слушайте, ну мы не знаем, что там эта девочка еще попросила.
3: Подожди. Ну вот, кстати, да, там не было никаких доп. Услуг.
2: Ну, вроде как бы нет. Ну, я с ним говорил, в принципе. Вопрос этот закрыли, но 15 000 я ему, конечно, не заплатил.
4: Офигеть,
3: вот
4: да?
3: Вот это московский ценник, а вы говорите.
2: Да вообще.
1: Ну, бывает. Но сейчас никакого обмана. У нас игра.
3: Да, включаем интуицию. Смотри, все очень просто. Сейчас два пацана сделают тебе подкат. Но на каком языке, кстати?
1: Немецкий
4: сегодня.
3: Уже представляю. Значит, один будет комплимент, а другой будет непонятно что. Твоя задача включить интуицию. А может, ты знаешь немецкий? Не изучалась в школе?
2: Ну так, чуть-чуть.
3: О, не важно. Учила, подожди, учила, она догадается. Все, я в тебя верю. Итак, первый подкат от Станислава.
5: Guten Tag. Schönheits zu beschreiben. Kann mein einfach Diamond Neiman nennen.
1: Интро к Рамштайну, что ли?
4: Скорее всего, да.
1: Читал какое-то.
3: Так, Никита, ваш выход.
5: Хабкин ангас ворначт. Дэн их чим биндир, их чверден фурлимен дэн инглисейн.
2: Да, я понимаю, что я учила немецкий.
1: А мы говорили?
2: В голове сейчас вообще знаний ноль.
1: А это не
3: это очень
1: я
3: хорошо.
2: Я думаю, что от Станислава был комплимент. Или как подкат.
1: Ну, знаешь, интонация обычно еще ничего не решает. Главное, что в сердечке.
3: Ну, правда же. Не?
4: Ну, вообще, да.
1: А, вообще, да.
3: А у тебя тоже подкат был?
1: У меня не подкат.
3: А у тебя что было?
1: Я сказал следующее. Ты не бойся ночи, ведь я рядом. Вот это вот.
3: Так это тоже подкат.
1: Это не подкат, это кринжовый тренд, который прям, ну, отстойный.
3: Ну, слова-то, как признание.
1: Нет, это фигня все. Это не подкат, это фигня.
4: Хорошо, ну, давайте сравним подкат или не подкат. Я сказал, чтобы описать красоту, можно просто назвать твое имя.
1: Вот это подкат, вот это комплимент.
4: Вот это да.
1: Антонина, это про меня сейчас, говорит, спел. Антонина, поздравляем тебя, приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, передаю вам, ребят, привет. И всем радиослушателям. Всем хорошего дня.
1: А тому, кто ручку за 15 000 поменял, не хочешь ничего сказать?
2: Спасибо большое.
1: Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы в Вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
7: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
6: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
7: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
6: Ну да, Ситилинк проверенный.
7: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
6: Вот так Ситилинк.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Мы продолжаем обсуждать, как вас разводили или пытались развести. Эти кейсы, конечно же, разбираем. Есть очень длинные, кстати, в наших социальных сетях. Почитайте, чтобы как минимум быть осведомлены. А пока мы в эфире почитаем покороче.
1: Регулярно на почту приходят письма, что умер очередной двоюродный дядюшка из африканской страны, оставил наследство. Ну, просто так, конечно, отдать не хотят, просят 1000 евро вперед.
0: Андрей Кош вспоминает, кстати, у кого сколько уголовных дел, в кавычках, было заведено их МВД, ФСБ, ФБР. Если посчитать, сколько мне звонили, то у меня их где-то 5 штук, так точно.
2: На меня одно.
0: На одно на тебя звонили?
2: Да, звонили маме, я уже жил в Петербурге, но я рассказывал. И говорят, ваш сын все в полиции. Она позвонила, говорит, ты как? Я говорю, все нормально.
0: В полиции.
2: Да. И этот дядька, который хотел с ней денег, перезвонил, говорит, ну что, вы решили, будете помогать сыну? Она говорит, я пообщалась с мужем. Пущай сидит.
0: На второй есть, да?
1: Я почти повелась, когда вот это все только начиналось. Позвонил какой-то Рома. Я, естественно, в голове срастила, какой Рома, которому очень нужны были деньги, которые попали в аварию. Хорошо, я додумалась позвонить подруге. Она тогда работала в Мегафоне. И я позвонила ей, говорю, давай скидываться, Ромке нужна помощь. Она говорит, подожди, а ты Роме звонила? Я такая, нет. Позвонила Роме, и он оказался доступен. А очень часто бывают такие совпадения, что он недоступен.
2: Рома оказался за привет, еще не один. Приезжай с бутылочкой вина.
0: О, смотрите, радийная история есть. Петькин сын вспомнил. А мне лет 20 назад с Европы Плюс звонили, говорит. Путешествие на двоих выиграл, но финалиста двое. И кто первым пришлет 500, того и приз. Я согласился максимально быстро это сделать, но вот беда. На телефоне нет средств, чтобы отправить СМС. И попросил положить мне на номер 50 рублей. Типа, верну 500 плюс 50. Мне пополнили счет, через минут 15 позвонили с вопросами, я сказал, что передумал. Потом начались угрозы, и я отключился. Было еще несколько звонков в течение недели, потом уже отстали. Ну, может быть, это и они звонили. Кто его знает.
1: Он их взамен развел тоже, да?
0: Да, у популярных, кстати, блогеров тоже есть разводы, когда вы выигрываете. У них призы, бывает такая история, что вам звонят и говорят, ну, нужно оплатить налог, нужно оплатить что-то там на пересылку и так далее, потому что мониторят эти ребята нехорошие, где у кого проходят розыгрыши. Но обычно это все сообщается, что там это за наш счет, с вами свяжется администратор нашего канала. В общем, просите всегда подтверждений до последнего вообще, вплоть до кружков этого блогера, чтобы он лично вам записал.
1: И мне кажется, все равно все эти налоги и оплаты это уже после приза, нет?
0: Ну, в зависимости от крупный ли приз.
2: Представляешь, ну, настолько ты дотошно. Так, отпечатки пальцев совпали, теперь нужно ДНК. Шлите в банки.
0: Да везде разводняк на разводнике. И как вас разводили, мы обсуждаем или пытались развести в чат мобильного приложения Рекорды и наши соцсети пишите.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
4: Красота-то какая! Лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Вы каперы!
7: На рекорде.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами в эту пятницу.
3: Друзья, не пропускайте ватафакты и ждем ваши вопросики для нашего Фила. Все, что вы хотели спросить про гаджеты.
2: Так, ну мы обсуждаем вообще обманы, да, как вас скамили, разводили и так далее. Но уже началось. В общем, все девушки, ну не все, а некоторые, начали обвинять парней в измене. И все это к одной девушке, которую зовут Люси. Это персонаж из GTA 6, которая грядет. Там есть 2 героя главных, показали геймплей. Это Люси и еще один парень, Джейсон его зовут. И между ними там внутри роман. Но Люси оказалась слишком сексуальной, и девушки начали его ревновать. Пока не наши. Пока все это где-то там, за границами. И девушки говорят, что вот одна заявила, что мой парень даже не будет играть в GTA 6, если ему придется строить отношения за персонажа Джейсона с Люси. Говорит, нет, это считается изменой, если ты строишь вот отношения с виртуальным персонажем.
3: Ну, конечно, если за сон женщина может обидеться, то, конечно, да.
2: Да.
4: А сами в Sims играли и семью строили на стороне.
2: Да-да-да.
3: Ну, это же вымышленная семья.
4: Некоторые даже своих мужей кикали там.
2: Вот откуда это пошло. Мы-то думаем, с видосов, с Патриков, сколько ты зарабатываешь. А это Мазерлот, вот этот кот, да, который на бесконечные деньги в Sims. Вот откуда это вообще берет начало свое.
4: Да я думаю, да.
2: Конечно, там. Иначе было ничего не построить. Иначе без холодильника бы жила там, реально. Без бассейна, без семьи, без соседей.
4: Слушайте, ну что-то поздно девчонки спохватились про женских персонажей. Извините меня, а Томб Райдер с квадратной грудью. Когда за нее мужики играли. Где вы раньше были?
2: Вообще тренд...
4: Я у кого-то покемоны. Знаешь, о, да, Пикачу. Ты ж мой.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Толстовка с капюшоном, та самая худи. Да, популярная одежда есть практически у каждого, да у каждого, наверное.
2: Да, я в ней сейчас.
1: Вот, и я тоже. Была придумана дизайнерами бренда «Чемпион» в 1938 году для работников холодных нью-йоркских складов. Вот, изначально, кто первым это сделал, говорят, ребята, носите на здоровье. Потом все уже позаимствовали свои дизайны и так далее, начали применять. Но первыми были именно «Чемпион».
3: Чемпионы в этом деле. Ну, слушайте, много практичных и сейчас крутых вещей были придуманы, как рабочая одежда, либо там специализированная.
2: Ой, мне очень нравятся конструкторы, когда сумка превращается в куртку.
3: А куда... Что, сумка?
2: Ну да, ну такие многофункциональные вещи.
1: А куда ушли наши штаны, которые превращались в бриджи и в шорты? Вот это три раза отстегнул, и
2: есть.
1: Удобно было. Есть еще?
2: Да.
1: Надо брать.
2: Просто теперь молния не такая открытая, а она скрытая.
3: Они в том месте, где надо мерить на картонке. Это Нарния.
1: Это точно. А однажды врача попросили оценить тяжесть травм, полученных Марвом и Гарри, персонажами-злодеями в фильмах «Один дома» и «Один дома 2». Сказали, ну что бы с ними было на самом деле. Доктор пришел к выводу, что как минимум 23 из этих травм были бы смертельными.
2: Жесть.
1: То есть, да, настолько там...
2: Настолько вранье художественное.
1: Приуменьшили, да, так сказать, здоровье на самом деле этих бандитов, что вот так вот оно произошло.
3: Я смотрел, раньше была популярна передача, где хирурги, там, не знаю, костоправы смотрели боевики и рассуждали, что было бы с персонажем после той или иной аварии и драки. Говорит, половина главных героев не дожила бы и до половины фильма.
2: О, это прикольная
3: просто
2: идея.
3: Это, да, очень крутая штука.
1: Парк, слово. Опять же, про одежду поговорим. Скоро все накинем ее в холод, да? Использующийся во всем миру значение длинная теплая куртка с капюшоном, да? Именно это является паркой. Немецкого происхождения вообще. Изначально у народов Северной Сибири порхой или поргой называлась верхняя одежда из оленей шкур. Вот так вот. А у нас это уже из синтепона набито и так далее.
3: А у нас
1: парка.
3: Что это для зумеров?
1: А у нас парка и чемпион худи, и все, и выходишь модно.
2: Парка и порка.
1: Да.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 30.
0: Вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение.

0: Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
1: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
0: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
1: Да, просто звони 555-777.
0: Эх, малой отличником станет.
1: Звони 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вейкаперы.
1: Свои вопросы Филиппу можете присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Он через минут 10 будет на них отвечать в прямом эфире. Мы их все ждем. Пока обсуждаем, как вас разводили, либо пытались развести. Вот, есть голосовые у нас сообщения. Давайте послушаем от Виталия первое.
2: Привет, Вейкаперы. А мне года два назад пришло на WhatsApp сообщение, точнее повестка, явиться какому-то милиционеру. Вот. Я его, конечно же, послал в открытую, заблокировал и все, думаю, забыл про это, про все. Но через пару недель стук в дверь, звонок точнее, я открываю, стоит этот полицейский, предъявляет мне корочку, говорит о том, что он мне посылал когда-то вот эту повестку. Вот. И потом он мне в конце концов сказал, говорит, что если бы, говорит, ты меня не послал, а просто там заблокировал или еще что-нибудь, я бы не стал тебя искать. А так, говорит, я тебя через твою бывшую жену специально нашел, чтобы вот прийти и к тебе и разобраться.
3: Не, а что разбираться? Все обоюдно. Он ему послал, и тот его послал.
1: Нет, ну вообще интересно. Они сами нас учили, что если вам приходит что-то в социальные сети, это не от нас, да? И до сих пор продолжают так говорить. А здесь скинул нам еще и WhatsApp, и нужно было прийти. Ну, реально, я бы тоже подумал, что...
3: Где официальные бумаги?
1: Какой-то развод, реально.
3: Да.
1: Алешенька, сынок.
4: Доброе утро. Это сыщик Приморского района Алексей Сыночков. Значит, Станислав Артурович, мы нашли ваши кроссовки. Кстати, очень удобные. Носили всем отделом. Если хотите вернуть, нужно перечислить 15 миллионов. А, вы же не пенсионер. 3000 рублей, пожалуйста. Так, номер карты 8-800-555-5535 и ЦВЦ номер, на всякий случай скажу, 586.
1: Лучше позвонить, чем кого-то занимать.
3: Кроссовочки мои, но дороговато. Ладно, оставьте себе, спасибо большое.
1: А ты переживал, Стас, видишь, все, нашли.
3: В надежных ногах.
1: Потом, когда закончится подошва, тебе их обязательно отдадут. Алена рассказывает, работала в магазине, 3 минуты до закрытия, касса посчитана, документы собраны, залетают 2 парня, мол, носки надо. А у нас акция 4+1. А мы судорожно пытаемся найти ему размер, цвет и так далее. А параллельно второй говорит, давайте оплачу. И показывает 5К. Там сдача 4300 примерно должна быть. В суматохе начинаю заниматься этой суммой. Пробиваю носки, отдаю все. И, собственно, все. В кассе минус 4300. Минус 5 пар носков. Минус настроение. И больше взбесило, что их не смутил мой 6-месячный живот на тот момент.
3: От твари! Что, да чтоб вам эти носки всю жизнь рвались, блин.
1: Если меня кто-то когда-нибудь обманет, я тебя позову с собой, чтобы ты ходил и говорил им, что они твари.
3: Что они твари.
1: Мне это вкусно произносишь.
3: Я всегда за.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия решила продлить закрытые границы с Россией до конца 2028 года. Правительство одобрило соответствующее предложение МВД страны. В ведомстве заявили, что угроза несанкционированного въезда на восточные границы остается высокой. При этом содержание закона о защите границ менять не планируют. Киев ожидает возвращения к активной фазе мирных переговоров по украинскому конфликту в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины во время пресс-конференции с главой МИД Индии. По его словам, мирные усилия вскоре должны получить новую динамику и перейти в активную политико-дипломатическую фазу в разных столицах мира. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября состоятся, заявил агент-директор Say Agency. По его словам, агентство не рассматривает ни отмену, ни перенос мероприятия, ни замену площадки или артиста. Организаторы сейчас оформляют дополнительные документы, часть из них уже находится на проверке. После завершения процедуры, по словам гендиректора агентства, все вопросы с проведением концерта будут сняты. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика! Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека! Это фантастика! 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 12+. Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
24: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, привет тебе, здрасте всем.
2: Доброе утро. Итак, как вам Infinix Note 60 Pro? Также забавно получилось. Сегодня буду забирать из магазина. Заказал пару дней назад. Заранее спасибо. Если что, телефон нужен для повседневки и часто для съемок.
1: Какой телефон?
2: Infinix Note 60 Pro.
1: Ну, Infinix не могу сказать, что он именно подходит прямо сильно для съемок. То есть это окей, но если именно есть желание покупать камерафон, да, то, скорее всего, это все-таки не Infinix, а это тот же самый iPhone или другие там китайцы. А так это нормальный такой телефончик для жизни, который нормальный по соотношению цена-качество. Но то, что стоит не очень дорого, оно камерафоном не может быть.
0: Поехали дальше. Твое мнение нужно о смартфоне Samsung Galaxy S25 FE и о смартфоне-браслете или фитнес-трекере, как там правильно он называется, Google Fitbit Air такой есть. Рекомендуешь ли покупать эти гаджеты или нет?
1: Samsung 25 FE, наверное, уже не надо покупать, потому что уже вышел, точнее, 26 FE, а вообще много разных замен, альтернатив. У Samsung не самый лучший аккумулятор, не самая лучшая камера в этих телефонах. Лучше покупать все-таки версии не FE, а хотя бы обычные. Вот, то есть найти денежки и приобрести. По мне, вот так вот. А второй там гаджет какой?
0: Фитнес-трекер у них какой-то. Google Fitbit Air.
1: Я, честно говоря, не пользовался, поэтому вот прямо не буду говорить, что что-то там хорошо или плохо.
2: Какие наушники в диапазоне 3-5 тысяч рублей лучше? Anker, Realme или OnePlus?
1: Все в целом, по большому счету, будут окей. То есть OnePlus-овские наушники, это OnePlus Buds 3, 4, Pro. Я прямо их очень рекомендую. У Realme есть тоже серия Air, называется. Там тоже прошки 6, 7, 8. Тоже все хорошо. Anker, насколько я помню, он подороже будет стоить все-таки сам по себе. Поэтому он, по-моему, в этой цене будет похуже, я думаю. В общем, моя рекомендация, если надо мощный звук, это OnePlus.
0: Что можешь вы рассказать про телефон Nothing Phone?
1: Nothing Phone, это, по сути, это не телефон, а это компания. А у нее выходит много разных телефонов. Вот, поэтому Nothing Phone – это много разных телефонов. Одна из отличительных черт – это необычный дизайн. У них сзади светящиеся светодиоды. Вот, они выходят уже несколько лет. Есть разные бюджеты. Есть за 20 тысяч, а есть за 40 тысяч. Поэтому это просто прикольный телефон с очень необычным дизайном.
2: Так, вот такой вопрос. Есть ли бронированный смартфон, сочетающий в себе рацию, тепловизор, ночную съемку и большую батарею из свежих новинок?
1: Да, куча таких телефонов. Они выглядят как кирпичики. Там и проектор есть, и большой аккумулятор на 20 тысяч, и нормальный процессор. Вот. Но обычно такие смартфоны, они очень сильно не про камеру. То есть они вот про все это, но, опять же, в обычной жизни вот людям такой телефон не нужен. Это прямо вот нужно пойти в какой-то поход и вот им высекать огонь. Вот тогда как бы, да, а так... лучше чем-то гражданским пойтись.
0: Крут, Фил, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи в эфире.
1: Спасибо, ребят, пока.
2: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: звезды.
1: Продолжаем обсуждать, как вас разводили или пытались развести. Подведем итог голосования.
2: Так, в далеких 2000-х на улице мне впарили за 8000 рублей Nokia 8820. Тогда она только вышла. Титановый корпус, все дела. Стоило 80 тысяч. При уже подробном разборе выяснилось, что фейк, но хороший. Я не растерялся, поехал на Сенную, прикинулся чайником и впарил ее за 12500.
1: На Сенной, уважаемые туристы, кто приезжает к нам, ничего не покупайте себе ни духи, ни смартфоны, ни вот только взял, мне деньги срочно нужны. Никогда просто. А Кайсар рассказывает, пришел мужик, родители дома только были, проверять счетчики газа. Сказал, что нужно поменять шланг от счетчика до газа плиты. Отрезал, поставил другой, а наш шланг поставил соседям. И так далее. За это 5 тысяч взял. С каждой квартиры, представляете? Просто шланги менял, чувак, и все. Вот это история. Так, поехали дальше. Анастасия рассказывает, я, как истинный миллениал, решила вернуть себя во время без тревог и чистого наслаждения. Приобрела абонемент на тренировки по волейболу. Занималась им 8 лет до этого. Начались вечные отписки и переносы занятий. И тут я решила узнать про тренера в интернете, существует ли он вообще. Оказалось, еще как он уже судим в Краснодаре, известен своими разводами в Самаре за сбор денег на несуществующие тренировки по волейболу как раз. Теперь добрался до Ижевска вообще. Потеряла 6000. Она лично, но есть и те, кому пришлось отдать по 20-30 тысяч рублей. Вот такие истории есть.
3: Погоняла Пашка волейбол.
2: Да. Вот это опасная история. Оплатил проезд под СКАДу на сайте Близнеце. Через 10 минут минус 9 тысяч с карты. Банк сказал, вернуть не может. А в этот день у меня был ДР. Хорошо, поздравили. Да. А вот как определять, грубо говоря, истинный сайт от Близнеца?
1: Ну, сертификат, ну, хотя его тоже можно подделать. Ну, искать прямые ссылки, как-то проверять несколько раз сайты. К сожалению, сейчас оно именно так, только иначе вообще никак. А, давайте подведем итоги голосования. Почитайте очень много историй про разводняк все различные. Будете как минимум осведомлены, не попадетесь в такую историю. В наших социальных сетях все эти истории есть. А, пока по голосовалке. Итак, на первом месте у нас вариант по СМС и звонили, но это, конечно, самый топ. А, на втором месте просто подняли коммуналку. Плату за коммуналку.
3: Ну, это самый большой скам.
1: Скоро ожидается опять, будьте внимательны, по-моему, в октябре, если я не ошибаюсь. И на третьем месте на рынке еще было дело. Ну, те вообще зародили всю эту историю.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А Мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вейкаперы
7: на Рекарде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами, обещаем.
3: Обещаем порадовать вас любовным гороскопом, горячими новостями и ватафактами.
2: В Китае набирает популярность новый тренд. Публично высмеивать девушку, встречающуюся с мигрантом. А в Китае любой мигрант. Что происходит? Как пишут пользователи, опять же, сети, кто с этим столкнулся. Во время свиданий китайские девушки с иностранными мигрантами, вокруг них собирается толпа людей, снимают происходящее на видео, публикуют записи в интернете и всячески тычут пальцами то, что она гуляет не с китайцем.
3: Что таким, за жесть?
2: Таким образом, девушек пытаются публично унизить и высмеять из-за их отношений с мигрантами. А для них, я говорю, мигранты — это все, кто не китайцы. Вот такая история.
4: Весь предлагаю отвечать китайцам за это.
2: Как?
4: Ну, если он приезжает сюда, просто тыкает в него пальцем. Говорит, мигрант, мигрант! Ешь нашу еду, мигрант!
2: Вообще, видосы, да, набирают популярность. И очень странно, что они набирают популярность. Китайцам другим это нравится. Поддерживают, в общем, они эту историю.
3: Это реально не постановочная история для видосов, да?
2: Нет, нет, это реальная история, там все ими завалено.
4: То есть это China bullying?
2: Наподобие, да. Made in China bullying.
4: Да, что же вы делаете, китайцы? Но если вы не подходите для нее, что такого?
2: Ну, вы, не, я... Ты представляешь, ты погулял с китаяночкой, да,
4: приехал в Китай? Да, так, а мне ничего за это не будет.
2: Тебе нет, но пальцы все будут тыкать на нее, а ты рядом с ней идешь.
4: А я буду тыкать в них пальцем. А, они ни с кем не гуляют, фу, лохи-лохи.
2: Обратный буллинг.
4: Конечно.
2: Нужно что-то придумывать девчонкам, конечно. Китаянкам, чтобы...
3: По буллинг ходить с бабушкой, чтобы она в ответ их булила.
1: На рекорде.

0: Рекорды. Ватафакты.
1: Что ж там интересного?
2: Хомяка хочу.
1: Неплохо.
2: О хомяках. Сегодня день хомяка отмечается.
1: Точно.
2: Вы знали, что хомяки, хотела сказать, за щеки, за щеки.
1: Сказала же, хотела сказать, сказала.
2: За щеки хомяка может поместиться столько же корма, сколько весит он сам. Они используют как вместительные сумки для перетаскивания припасов. Представляете, какой размер вообще этих щек?
3: Прикольно.
2: Они...
3: То есть, получается, с собой в магазин можно взять хомяка?
2: Да.
3: Большого.
2: Большого. А он за щеки. За щеки.
1: Да не останавливайся.
3: То есть где-то в ЦУМе это будет второе живое существо, которое может взять что-то за щеки.
1: Сегодня же еще и день сексуального здоровья. Честное слово.
2: Хомяки появляются на свет уже с зубками, которые не перестают расти всю их жизнь. И из-за этого именно грызуны постоянно что-то грызут и точат.
3: Как у бобров, кстати, у них же тоже растут эти.
2: Да. Так, интересно, что само слово хомяк происходит от древнего авестийского языка и переводится как враг, который повергает на землю. Потому что у них манера пригибать злаки к земле, чтобы как раз достать зерна.
3: Как это звучит? Мы нагибаем злаки, чтобы победить их.
2: Враги. На Гавайях содержать хомяков запрещено законом, потому что местные власти боятся, что сбежавшие зверьки создадут дикие популяции и навредят сельскому хозяйству.
3: Еще, это правильно.
1: Еще один, наверное, факт про хомяка самый популярный, что у каждого с хомяком есть грустная история, да?
2: Да.
1: Вообще в каждой семье есть грустная история.
2: Потому что все начинают с хомяков.
3: Хомяки единственные, которых хоронят как пиратов в воде.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 4 сентября, пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек будет стараться выведать у вас какую-то тайну, которая для вас и тайной-то вовсе не будет.
3: Тельцы, сегодня у вас во всех отношениях хороший день.
1: Близнецы, в этот день вам очень захочется сделать вашему любимому человеку какое-то замечание, направить его на путь истины и вообще объяснить, что не прав тут он.
2: Раки, в этот день вам стоит погулять по вашему городу втроем.

0: Львы, сегодня ваш любимый человек будет вас активно удивлять, причем непроизвольно.
1: Девы, сегодня самый подходящий день для того, чтобы выехать на природу с любимым человеком.
2: Весы, сегодня ваш любимый человек заметит, наконец, что с вами что-то не так и не то, поэтому предпримет какие-то попытки.
0: Скорпионы, единственное, чему сегодня можно верить, это ваша интуиция.
1: Стрельцы, сегодня благоприятный день для того, чтобы немного пофлиртовать с другом противоположного пола.
2: Козероги, не торопитесь сегодня делать первый шаг.
0: Водолеи, сегодня вас удивит приземленность вашего любимого человека, причем удивить неприятно.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку захочется доказать вам истинность некоего убеждения, какого знать только вам. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва может зеркально ответить на арест Норвегии и российского судна о поиске украинского «Нафтогаза», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Россия сначала попытается решить ситуацию дипломатическим и юридическим путем, но при отсутствии результата может принять ответные меры. Колесник также заявил, что все россияне, находящиеся на борту судна, будут возвращены на родину. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускников 9 классов нельзя искусственно выдавливать из школ. По его словам, выбор дальнейшего обучения должен быть добровольным, а каждый ребенок имеет право получать полное среднее образование. Отбор в 10 классы допустим только при углубленном изучении отдельных предметов. Если в школе нет мест, власти должны найти выпускнику место в другой доступной школе. Первый складной iPhone Ultra может стоить до 277 тысяч рублей, почти как два обычных iPhone. Австралийский оператор Vodafone случайно открыл страницу предзаказа раньше презентации и раскрыл цены. Базовая версия на 256 гигабайт обойдется примерно в 217 тысяч, а версия на 1 терабайт в 277. Судя по утечке, предзаказы могут стартовать 12 сентября. В России новинка, вероятно, будет стоить еще дороже. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что-то на горячее в пятницу.
2: Я не знаю, как переплюнуть вчерашние новости, но я старалась. Рецидивиста вновь арестовали за попытку обнюхивать чужие ягодицы.
1: Ах, попался. Это же не собака, нет, это человек.
2: В общем, он нарушил условия своего условно-досрочного освобождения. А его за это, кстати, и привлекли. 30-летний мужчина из США, из Калифорнии. Он взялся за старое, расхаживал по магазинам, приседал рядом с незнакомками и старался как можно более незаметно приблизиться к ним, а и обнюхать ягодицы.
3: Что происходит с этим миром? Есть другая планета? Когда пришельцы прилетят уже, заберут всех своих?
1: Вот
3: мы поживем нормально.
1: Все
3: нормально.
1: Прилетели.
2: Его уже опять арестовали. Все хорошо. Все. Теперь его ждет новый суд.
3: Можно выдохнуть.
1: Да не суд его. Хороший ошейник от блох. Трехразовое питание. Выгуливайте. Это же пес.
3: В общем, я вчерашние новости решил перебить. На смену тарелочницам, это некрасивое слово, да, пришли процедурщицы.
2: А это было же?
3: Когда именно?
2: Ты рассказывал про это полгода назад. Они теперь предлагают оплатить услуги клиники, встречу у клиники, да?
3: Они активировались, не встреча у клиники, все пошло дальше. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Потому что Дагестан на данный момент считается столицей пластики, косметологии. Все дешевле, ну, на процентов 60. Любая процедура, которая связана с пластикой. Поэтому они пошли дальше, берут 2,5 миллиона, говорят, мне на все надо. Тратят где-то 900к в Махачкале, и все, и эту разницу забирают просто себе.
1: Я представляю себе эти рынки. Это дыни, арбузы, мандарины, хорошие птички есть, свежие, мягкие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
3: Просто знаете, что есть и такое теперь.
0: На рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Пятничное уже настроение хорошее такое, радостное, да?
3: Да, но хочется поиграть немножечко перед выходными, тем более есть повод. 51 год назад впервые, 4 сентября 75 года, на экранах вышло «Что, где, когда». Легендарная игра, в которую вообще объединяет знатоков. Ну, классно же, будем играть. Будем играть.
4: Хватит ржать. Я вот так рада.
2: Вопросы с Саратова.
3: У меня есть три вопроса.
4: У меня есть черный ящик.
2: Господин ведущий.
4: Да, друзья мои, давайте что-нибудь сделаем.
3: Вопросы с Сызрани. В общем, давайте.
4: Почему они Сызрань? Потому что так назвали. Так,
3: давайте,
4: ладно.
3: Думайте, я в вас верю. Ага. В 2016 году одна нижегородская строительная компания приняла в свой состав кота Барсика с заработной платой в 33 тысячи рублей. Что входило в обязанности кота?
2: Да был пик. Деньги отмывали, наверное.
4: Ну, наверное, ловить мышей.
2: Заходить первым в квартиры.
3: Молодец, да. Реально нужно
4: что?
3: Было...
4: Заходить первым в квартиры?
3: Ну, потому что есть традиция запускать в новую квартиру у кота. Не у всех были коты, и строительная компания предоставляла.
4: Дополнительные расходы убрать за котом, который первый раз заходит в эти квартиры. Ему говорят, знаешь, сколько стоит хата? Он мяу. Ему говорят, 16-500 лямов.
3: И он сразу...
4: Да, ладно.
3: Ну, в общем, Никита, молодец. Следующий вопрос. После кругосветного путешествия...
4: Так земля же плоская.
3: Агата Кристи писала. Нет пропасти более глубокой, чем та, что разделяет людей на... О каких двух группах?
2: Нам это надо, не договорила просто.
3: О каких двух группах людей идет речь?
4: Бедные и богатые.
3: Очень близко.
4: Состоятельные.
2: Умные и глупые.
3: Но не туда.
4: Те, кто рулят этим, как его, кораблем, и те, кто спаслись после айсберга.
2: Ладно, пусть очко забирают слушатели.
3: Очко?
2: Да.
3: Ну да, в чате можете там прислать. Но так, на самом деле ты был...
4: Первый и второй класс, что?
3: Нет, это так ответили знатоки, но правильный ответ на страдающих и не страдающих морской болезнью.
2: А-а-а.
4: Так это даже не близко.
2: 1-1 сейчас. Давай, третий финальный.
3: Недавно 7-летний племянник телезрительницы спросил ее, почему, чтобы это случилось, нужно притвориться, что это уже как будто бы произошло. О чем он спросил? Мы делаем это каждый день.
4: Когда напрудил штаны.
3: Нет, каждый день. Это ежедневное наше занятие. Почему, чтобы это случилось, нужно притвориться, что это как будто бы ты вот уже произошло. Вечером это происходит.
2: Сон?
3: Да!
2: 2-1.
3: Реально?
2: Стасик, мы реально? Победили. Знатоки выиграли.
4: Ура.
3: Ура! Чтобы заснуть, ты сначала закрываешь глаза и притворяешься, как будто спишь.
4: А где хрустальная сова?
2: Несите нам хрустальную
4: сову. Давайте, сюда.
2: В пятницу нам хрусталь особенно пригодится. Друзья, спасибо.
3: Сова.
2: Спасибо вам большое за эту неделю и за это утро пятничное. Мы услышимся с вами уже в понедельник обязательно. С вами были Вейкаперы, Никита Стасаня.
3: Хороших выходных, ждем в понедельник.
4: Всем хорошего дня, пока!
0: Вейкаперы. На рекорде.

пятницу, конечно же, как всегда, хорошее настроение, даже несмотря на тот проливнющий просто дождь, который у нас в Санкт-Петербурге. Если у вас, кстати, в вашем городе сейчас светит солнце, чистое небо, можете смело написать, что это за города, мы с удовольствием туда съездим на выходные. Я, друзья, вам желаю, на самом деле, хорошего настроения, именно поэтому у нас пятница наполнена как композициями, которые мы все прекрасно знаем, так и новые треки. То есть сегодня мы будем тестировать новые работы в эфире Радио Рекорд. Как всегда, нужна ваша обратная связь. Поэтому, если вам трек нравится, новенький, вы говорите, вообще трек кайфовый, оставляем его в эфире. Если вас, ну, как бы вам кажется, что он не очень, вы смело пишите, что, ребят, давайте уберем его из эфира. Это я говорю о премьерах, которые будут в этом часе. О премьере, соответственно, поговорим буквально через минутку, но сейчас название нескольких композиций, которые, в принципе, будут звучать в эфире. Итак, прямо сейчас я хочу вам обозначить трек «Let Me Be». Что вы много его в шорцах слышали и вообще везде. Также Робин Шульц впереди. Послушаем Хугеля, Body Drop.

0: называется Music Sounds. Самое классное, что это не какой-нибудь там кавер или еще что-то. Это вроде как свежая работа. Вот что я вам хочу обозначить. Такая, знаете, мягкая, комфортная. Вспоминаете там песни там Lady и прочее. Вот это как раз таки в таком направлении. Прямо сейчас премьера на рекорде. Погнали!
1: Рекорд. Премьера трека.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Армения не считает присутствие 102-й российской военной базы, цитата, «жизненной необходимостью», заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван не будет возражать, если Россия примет решение вывести базу из Армении. Ситуация с топливом на этой неделе улучшилась. Власти продолжают мониторить ситуацию, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что Россия сбалансирует рынок топлива за счет роста производства на НПЗ и дополнительного импорта бензина. Россиянки потерпели первое поражение на чемпионате мира по водному поло 4-4. Сборная уступила команде Испании в четвертом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-0. Соперник российской команды в плей-офф определится позднее. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Если бы это, например, делали какие-то другие люди, ну, например, приглашенный там повар или приглашенная домработница, соответственно, это оплачивалось. Почему бы тогда и супруги за это не платить? Решил он и начал это делать. И как будто бы мир разделился на два лагеря. Кто-то говорит, что это вполне себе справедливо, а кто-то говорит, что это вообще не очень хорошо, и это, в принципе, портит отношения. Я, честно говоря, даже не знаю, на чью сторону встать, потому что если я вдруг начну своей супруге оплачивать еще за работу за то, что она готовит еду на нашу семью из 20 человек. Но я боюсь, что мне не хватит вообще ни зарплаты, ничего. Поэтому я надеюсь, что Александра не подписана на телеграм-канал Радио Рекорд и не знает, что за это можно забирать деньги. Но интересно узнать вас, друзья, что вы думаете по этому поводу? Нужно ли супругу как-то вознаграждать, если она дома... готовит обед, ужин, там, завтрак, или, может быть, да у вас наоборот, может быть, вы готовите, вы, я имею в виду, как мужчина, готовите, а супруга вас, наоборот, чем-то вознаграждает тоже за это. Может быть, у вас какие-то не финансовые отношения, а еще что-то. Напишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Как-то вы решаете этот вопрос? Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, о той новинке, премьере, которая будет совсем скоро. Итак, Алек и Зиба. Также послушаем Fadeless.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да? Просто звони 555-777.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 2028 года, сообщили в Кабмине и МВД страны. Там отметили, что угроза миграции на восточной границе все еще остается высокой. Речь идет о законе о безопасности границ, который был снят в 2024 году как временная мера, а затем был продлен до конца этого года, пишет Helsinki Times. Российский рынок акций растет на фоне новостей о вероятном визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2250 пунктов впервые с середины августа. Однако устойчивость его роста будет зависеть от реальных переговоров, а не от информационного фона, отмечает Финам. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе этого года снизились на 6,5% год к году. Российский авторынок показал отрицательную динамику впервые за последние 7 месяцев. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Я надеюсь, что вы помните, что у нас есть приложение Радио Рекорд, которое работает 24/7, и на котором есть доступ к более 100 интернет-станциям. Что это означает, друзья? Если вдруг вы...

выходные уезжаете куда-нибудь в лес, и в лесу, возможно, Радио Рекорд не будет ловить, а вам очень хочется собирать грибы и ягоды именно под, там, например, красивую музыку, то скачивайте мобильное приложение, и будет вам счастье.

0: Тони Дарк Айс, некий такой популярный сейчас чувак, сделал более такую хаусово-техновую версию, и я думаю, что она вам, честно говоря, понравится. Так что прямо сейчас премьер на рекорде. Если вам трек заходит, пишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд, типа оставляем в эфире. Если вам не нравится этот трек в эфире, и вы хотите что-то другое, вы прямо и пишите. Филипп, ну давай что-нибудь другое, а? Короче, прямо сейчас премьера на рекорде от Тони Дарк Айс.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу по мне.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
5: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
6: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
5: Сейчас гляну.
7: А это что за кикимора болотная?
8: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
5: Вань, пойди-ка сюда.
8: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
9: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия предлагает космические, но безрезультатные усилия для ограничения виз для россиян. Результата нет из-за оппозиции ведущих туристических государств Европы, включая Испанию, Грецию, Италию, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Еврокомиссия 4 года пытается реализовать формулу Борреля фон дер Ляйен, что въезд в Евросоюз должен стать привилегией для русских. План не удается реализовать из-за стран, получающих значительный доход от турбизнеса. Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы из Дар-эс-Салама в Москву с 7 сентября. Ранее сообщалось, что Air Tanzania приостановила выполнение рейсов между Танзанией и Москвой с 4 сентября. В АТОР рассказали, что это решение может затронуть несколько тысяч российских туристов. Торговые центры в России могут терять от фудкортинга около 250 тысяч рублей в день, сообщает ТАСС. Фудкортинг – явление, когда подростки в возрасте 14-17 лет собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Они общаются, сидят в гаджетах и мало едят. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44,
3: Горск, СКР. Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер пасточкой, а кариес так и не проходит.
3: Милый, супер-пупер пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер доктору. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
6: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
10: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с пятницы, у нас же пятница сегодня, пятница. Друзья, заглядывайте к нам, мобильное приложение радио. Кто орет? Филипп Беликов, диджей Фил, наш, ваш любимый вопит, орет. Друзья, хотела спросить, какие у вас сегодня планы? Идете ли вы на припати белый? Я уверена, что, конечно же, да, но об этом чуть позже. В общем, о своих планах на грядущий уикенд пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вот никакие планы еще не построила, потому что, знаете, такой дождь за окном. Я не знаю, как жить в ближайшие 20 минут. Какие планы, ё-моё. Так, по музыке зато есть у нас планы всегда. Аля Фарбин в этом часе и Body Talk услышим непременно. Еще впереди Кунгс и Galaxy. А еще Мартин Гаррикс и Repeated. А диджей Фи угощает шоколадом шоколадку прямо сейчас. А еще Анима Out of My Body. Друзья, ну еще же у нас сегодня пятница, это день премьер, культовый хит возвращается. Бенни Бенасси снова взялся за свое музыкальное наследие вместе с Санди Чемберс, чье имя мне Филипп запретил произносить. За современный качающий саунд отвечает итальянский продюсер Хай, потом известный по работам с Дэвидом Геттой. Старый хит, новое звучание и отличный повод вспомнить танцевальную классику. Слушаем прямо сейчас этот трек Illusion и все это рекорд Dance Radio.
1: Рекорд премьера трека.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия удерживает первое место среди поставщиков нефти в Китай. За 7 месяцев текущего года экспорт вырос на 25%, сообщил Новок. На Китай к 2030 году придется более 60% всего газового экспорта России. Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. От бюджетных моделей до представительских, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, после перезапуска автозавода в Шушарах отечественный автопром снова представлен во всех основных сегментах рынка. Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Среди изменений в том числе включение новых препаратов и использование фитотерапии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Время 15 часов, значит, обеденное. Ну, в некоторых, я знаю, компаниях в это время как раз начинают питаться. Новость про еду, соответственно, еда рекордно подорожала во всем мире. Аж с 22 года цены просто невероятно поползли. Знаете, на какие продукты? На сахар, на пшеницу и на кукурузу. Ну, я заметила по кукурузе, это правда, потому что в августе употребляла, было вареную кукурузу за 150 рублей. Ну, куда? Помню, в предыдущие годы она стоила 90 рублей. Извините, разница очевидна. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, ну вот вообще самый-самый любимый продукт у вас какой, за который вы готовы платить? Ну просто баснословные деньги, несмотря ни на что. Пишите, почитаю непременно. Тини Гесслер в этом часе 125. А еще Second Voice и Let Me Be. Конечно, Дипло, Two Steppin'. А еще Шаус, Winter's Culture, Take Me. Друзья, ну и самое интересное, пятница, день премьер, Heartless House врывается в эфир с дерзким и провокационным синглом под названием Pussy. Понимаете? Pussy. Пусси, как сказал редактор нашего эфира, ну трек вкусный, ну если вкусный, конечно. Слушаем Heartless House и решаем с вами, насколько этот трек готов разогревать танцполы. И все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд премьера трека.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос с приглашением Путина на декабрьский саммит «Большой двадцатки» в США. В июле, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, Песков заверил, что Россия в любом случае будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» в США на высоком уровне, и ее работа на встрече будет эффективной и деятельной. Более 1000 магазинов могут закрыться в российских торговых центрах до конца этого года, а посещаемость может снизиться примерно на 10%, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. При этом успешные торговые центры сохраняют посещаемость и, по его мнению, постепенно будут превращаться в досуговые и развлекательные пространства. Александра Трусова безошибочно откатала короткую программу на турнире в Токио и получила 74,92 балла. После выступления российскую фигуристку проводили овациями стоя. Турнир стал первым международным взрослым стартом для россиян после отстранения в 2022 году. Спортсмены выступают в нейтральном статусе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале. Канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Супер новость. Рекорд анонсировал второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. А в этом чате у нас Армин Ван Бюрен и Like a Child. Еще впереди Робин Шульц, Take It Slow. А еще Биби Рекси, New Religion. И, конечно, Фишер, What Life. Друзья, пятница, день премьеры. Что получится, если взять знаменитый Short Skirt Long Jacket группы Cake и отправить его на танцпол? Именно это сделали Крис Лэй, Крис Лоренцо, Кенни Битс и Cake. Знакомая гитарная мелодия, клубный грув и тот самый драйв, который просто не оставляет шансов стоять на месте. Встречайте Long Jacket и все это рекорд Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25,
3: нет, наверное, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б, пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто вот как мальчику Коленьке, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: Самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. We'll be right back.

0: Рекорд. Новости.
1: Разногласия по вопросу России усилили напряженность между США и Европой, пишет Bloomberg. По данным издания, Вашингтон выразил недовольство Германии из-за ее жесткой позиции в отношении России на встрече Большой двадцатки. Американская сторона также раскритиковала поведение немецкого Минфина на переговорах с российским коллегой Антоном Силуановым. Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз, заявил венгерский политик Петер Мадьяр. По его мнению, Киев не выполнил обещание восстановить права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому говорить о готовности страны к членству в Евросоюзе преждевременно. Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана 29 сентября в Казани. Матч пройдет в ближайшую международную паузу, которая продлится с 21 сентября по 6 октября. О других осенних встречах российской команды объявит дополнительно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Dance

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь, дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки. Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто знаете, что есть и такое теперь.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, давайте сейчас только честно. Сколько раз за последний час вы уже заглянули в телефон? Кажется, что мы настолько привыкли постоянно переключаться между сообщениями, там, я не знаю, видео, уведомлениями, что просто остановиться на одной вещи становится уже отдельным достижением. И вот любопытная статистика, которую я только что прочитала. 86% россиян в возрасте от 16 до 30 лет замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией и связывают их с соцсетями и постоянным информационным шумом. Так что если вам когда-то говорили, что все из-за телефона, или если вы говорите своим детям, что все из-за телефона, может быть, пора задуматься. В среднем телефон мы проверяем 186 раз в день, вы представляете? Ну а бесконечные короткие видео и уведомления только приучают мозг постоянно переключаться, что, кстати, не очень полезно. Так что, если вы сейчас дослушали эту новость до конца, я вас поздравляю. Концентрация у вас все еще держится, с вами, скорее всего, все в порядке. Ну, давайте поставим эксперимент, попробуйте в течение дня посчитать, сколько раз вы берете телефон в руки, и напишите об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. А я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка Tom Boxer, Morena. Клевый трек от Evelyn Roxton, Vertigo. Еще услышим совместку от David Guetta и Sia, Titanium. Еще услышим Offenbach, Miles Away. Ну что, добавим в эфир немного солнца, этники и пляжного настроения. Барабаба, Афрохаус, коллаборация Авеса Уара, Тони Шейц и Эндрю Аун. Это живые барабаны, плотный бас и гипнотический вокальный мотив. И вот мы с вами уже где-то мысленно между пляжной вечеринкой на Ибице и ночным танцполом в Дубае. Короче, ловим этот вайб Авеса Уара, Тони Шейц и Эндрю Аура. Барабаба, это рекорд, Dance Radio.
1: Рекорд, премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
3: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон Сетелинка.
2: Сейчас гляну.
4: А это что за кикимора болотная?
5: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
2: Вань, пойди-ка сюда.
5: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. «Нова». Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59-47-47.
7: История мужских стрижек.
8: Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает «подрезать». Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 2028 года, сообщили в Кабмине и МВД страны. Там отметили, что угроза миграции на восточной границе все еще остается высокой. Речь идет о законе о безопасности границ, который был снят в 2024 году как временная мера, а затем был продлен до конца этого года, пишет Helsinki Times. Российский рынок акций растет на фоне новостей о вероятном визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2250 пунктов впервые с середины августа. Однако устойчивость его роста будет зависеть от реальных переговоров, а не от информационного фона, отмечает Финам. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе этого года снизились на 6,5% год к году. Российский авторынок показал отрицательную динамику впервые за последние 7 месяцев. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да что заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
15: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
3: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
1: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
6: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Т-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Всем большой привет. В ближайший час я буду с вами. И мне кажется, что пришло время поговорить о чем-то добром. Вот иногда кажется, что один человек ничего не может изменить. Особенно, когда проблема настолько большая, что за нее даже страшно браться. Но история из Индии как раз доказывает нам обратное. 20-летний студент Биту Табахи несколько месяцев в одиночку очищал местную реку от токсичных водорослей и бытового мусора. Сначала, конечно, ему помогали вдохновленные друзья, но масштабы загрязнения оказались слишком серьезными, и остальные все-таки бросили это дело. Ну а Биту продолжил. В итоге он лично вытащил из реки больше 2 грузовиков мусора. Вы только представьте, какие это масштабы. Кстати, почему эта новость так форсится? Потому что сначала его обвиняли в попытке хайпануть на этом, но когда люди увидели, как река постепенно действительно становится чище, ролики начали собирать миллионы просмотров, и наверняка он вам тоже попадался где-нибудь в рекомендациях. Так что, ребят, иногда для больших перемен действительно нужен всего один человек, который просто не останется в стороне и что-нибудь да начнет делать. Я это к чему? Вы тоже всегда помните, что вы важная шестеренка в любом механизме. Давайте порассуждаем, смогли бы вы несколько месяцев делать такое вот как Биту в одиночку, не получая никакой гарантии, что кто-то вообще это оценит. Пишите в чат рекорды, ну а чтобы рассуждать было интереснее, я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Fun Code, Beat is Rockin'. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Классная работа от Бауса. Еще дождемся Алия Фабин с треком Body Talk. Помните культовый рейв-гимн The Prodigy No Good Start the Dance? Теперь у него новая жизнь в формате мелодик техно. Идея ремейка принадлежит израильскому продюсеру Стайла. Он отправил Анима первый набросок, ну а дальше они вместе довели трек до финального звучания, и получилось это очень мощно и современно. Как вы считаете, Анима и Стайла No Good Record Remake?
1: Рекорд премьера трека.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, непонятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ну, ездить, конечно, можно. Да, ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б, пилота получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто вот так мальчику Коленьке мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, вот замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
5: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
8: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия удерживает первое место среди поставщиков нефти в Китай. За 7 месяцев текущего года экспорт вырос на 25%, сообщил Новок. На Китай к 2030 году придется более 60% всего газового экспорта России. Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. От бюджетных моделей до представительских, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, после перезапуска автозавода в Шушарах отечественный автопром снова представлен во всех основных сегментах рынка. Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Среди изменений в том числе включение новых препаратов и использование фитотерапии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошо, птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дорогой, а мне пойдут виниры?
5: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
4: А я хочу премиум.
5: Кольцо купи, в ресторан своди.
4: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
6: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Домой.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
5: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Этот вечер пятницы проводим вместе. Ну а я напомню, что мы анонсировали второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За вертушками Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и многие другие. Случится все это уже 3 октября в Петербурге. Фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. И если вы будете с нами, отмечайтесь в чате рекорда. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Тини, Гестлер 125. Послушаем потрясную работу от Кайго, Take Me Back. Чуть позже здесь Дивак, Slow Down. Отличная работа от Джоэл Кори, Whisper. Откроет этот час диджей Гуджио Мичико. Это рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И это короткая сводка новостей за неделю. Итак, что хочу подсветить. Во-первых, прошел у нас Восточный экономический форум. Там было сделано много важных заявлений. Ну, например, наш президент отметил, что инфляция в стране постепенно снижается. Сейчас в годовом выражении она составляет около

0: 6,3%. Цель по ее подавлению достигается. При этом он отдельно подчеркнул, важно не переохладить экономику. По словам президента Путина, власти сознательно проводили жесткую политику, чтобы не допустить гипервсплеска цен. Сейчас задача создать условия именно для частных инвестиций. Правительство и ЦБ, по оценке президента, в целом успешно проходят между Сциллой и Харибдой, ну то есть балансируют между борьбой с инфляцией и поддержкой роста. Теперь к валюте. Опрошенные Центробанком аналитики подняли прогнозы по доллару после его заметного роста летом. Рубль за август заметно ослаб, и многие эксперты ждут, что во второй половине года, ну вот как раз где мы сейчас, доллар может закрепиться в районе 85 рублей. Что это потенциально значит для инфляции? Ну, смотрите, ослабление рубля удорожает импорт от электроники и комплектующих до там части продовольствия и сырья. Это создает дополнительное давление на цены, особенно если ослабление будет устойчивым. И это, кстати, может создать неприятную ситуацию, когда ЦБ придется еще внимательнее следить за балансом между ставкой и инфляционными рисками.
1: Инвест фьючи на Радио Рекорд.
0: Далее, следующая важная тема – цифровой рубль. С 1 сентября в России официально стартовал этап массового внедрения расчетов в цифровых рублях. Банки начали поэтапное подключение к платформе Центрального банка. Что это на практике означает? Крупнейшие банки уже должны давать клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции. Крупнейшие банки и торговые сети с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год обязаны принимать оплату цифровым рублем. Для граждан использование добровольное, то есть никто не заставляет. Переводы между физиками бесплатные. Для бизнеса до конца года тоже действует льготный период. Пополнение кошелька для граждан ограничено 300 тысячами рублей в месяц. Для компаний лимитов нет. Это третий вид денег рядом с наличными и безналичными. Технологически все готово, теперь начинается постепенное масштабирование. Следим, как быстро появится инфраструктура и насколько активно люди начнут всем этим делом пользоваться, потому что, ну, это действительно звучит интересно. Теперь коротко про нефть. Цены на мировом рынке остаются на повышенных уровнях. Brent торгуется в районе $95 за баррель, WTI около 91. За последнюю неделю котировки заметно выросли на фоне геополитических рисков. Это поддерживает российский бюджет и экспортеров. Также из позитивных новостей для России – китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили спрос на российскую нефть марки ВСТО – Восточная Сибирь, Тихий океан. Как сообщают СМИ, покупатели из Поднебесной готовы платить повышенную премию. В отдельных случаях речь идет о заметно более высокой надбавке к эталону, чем раньше. Спрос вырос на фоне проблем с поставками с Ближнего Востока через Армуз. Для наших нефтяников это означает более выгодные условия экспорта по восточному направлению и дополнительную поддержку для курса российского рубля. Ну вот такая картина недели у нас получается. Инфляция под контролем, но осторожность сохраняется, рубль ослаб, и аналитики корректируют прогнозы. Цифровой рубль только начинает протаптывать путь в массовое использование. Нефть держится высоко, но китайский спрос на российское сырье усиливается. На этом у меня все на сегодня. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
1: Инвест фьючи на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Российскому самолету Ил-114-300 без иностранных деталей запретили летать в дождь, жару и сильный холод. Полеты разрешены 25 градусов.
2: Уже не самолет, а самоезд. Это все-таки, конечно, хорошая новость. Признаем, что в мире еще самолетов-самоездов нет. А, кстати, не понятно, а вот ездить до плюс 25
3: градусов. Нет, ездить, конечно, можно. Да. Ездить, пожалуйста, без ограничений.
2: Категория просто Б, пилота да. Получить, да? А что с ним, кстати, случается, когда выше 25 градусов?
3: Жарко, потеть начинает. А когда меньше минус 9, мурашки у него.
2: Просто как мальчику коленьким, мама говорит, в жару не пойдешь гулять, спаришься. В холод не пойдешь гулять, замерзнешь.
3: Ну, шапку надень.
2: А, самолету шапка нужна.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда по будним дням. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать разные, уж извини, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, слово «работа» в Древней Руси, тогда это слово писалось еще правильно как «робота», да, впрочем, еще и долго после этого в Российской империи, имело оттенок явно негативный, означало «крепостной» или «подневольный труд». И считается, что только лишь в новое время, там, в 18-19 веках, смысл его расширился до любой полезной деятельности. Но это так лишь формально. На деле, конечно, как мы с вами знаем, это не так. На деле сегодня у нас в России отношение к работе по-прежнему как в Древней Руси, как к крепостному и подневольному труду. Именно поэтому, возможно, мы так рады этой маленькой и недолгой отмене крепостного права под названием «пятница». Но у нас оно еще не отменилось, мы еще работаем и будем, как обычно, в течение часа обсуждать новости.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Трамп задумался о переименовании Ормузского пролива в свою честь. Президент США предложил назвать его проливом Трампа. По его словам, раз именно Вашингтон якобы контролирует эту водную артерию, то ей пора получить новое название.
2: А вот это мысль! Слушайте, а это было бы решением всех проблем. Экономических и политических. Потому что, ведь, знаете, да, сейчас весь мир стоит Ормуз, да, из-за него там, ладно, там в США, бог с ним, США, ну, цены на нефть из-за этого. А если же он будет называться в честь Трампа, ну, во-первых, это красиво, да?
1: Ну, это всегда красиво. Что ни назови в честь Трампа, это просто, просто чистый мед, как бы такая мякотка.
2: Да, ну, это во-первых. А во-вторых, это чисто практически. Смотрите, если он будет, Ормузский пролив, называться в честь Трампа, то Иран уже не сможет его блокировать. Раз он Трамп, а не Ормузский. Да ведь, смотрите, Ормузский пролив, это в честь кого? В честь какого-то Ормуза,
1: да? Да, а я думал, в честь пана Сигизмунда Ормузского, первооткрывателя пролива.
2: Или кого просто старины Ормуза, там, неважно. Да, ну как, да, и, конечно, Ормуз они имеют полное право блокировать. Это же Ормуз, да? А когда он будет называться в честь Трампа, ну как ты заблокируешь, да? Я единственное только не очень понял, а вот как именно он хочет его переименовать? То есть именно пролив Трампа, да? А вот сейчас он The Strait of Hormuz, да? А тогда он будет The Strait of Trump, да? Но это по-английски это не очень как бы звучит на самом деле. А он уверен, что вот именно Трамп он хочет. Он просто все переименовывает в Трамп. А может быть лучше все-таки вот имя уже использовать? В Дональд пролив, сокращенно Дон. Пролив, и пускать туда только, не только корабли, а только гондолы. Дон, пролив.
1: Ну, на гондолах особо не потаскаешь нефть, знаете, нет танкеров гондол. И, кстати, вот зря вы наговариваете на Трампа, он не все переименовал через себя. Вот, смотрите, Мексиканский залив в Американский переименовал. Озеро Онтарио в озеро Америка.
2: Да,
1: сказал, на границе с Канадой. А Канада как бы с этим не согласилась. И тут вот, смотрите, тоже такой довод. Раз уж Вашингтон контролирует, а точно контролирует он Ормузский пролив? Вот это стопудов. Трамп может мамой поклясться, что он контролирует? Ну вот.
2: Пока нет, но как только он будет Трамп, Трамп же Трампа контролирует. Нет, я просто думаю, ну может быть не обязательно Трамп. Ну хорошо, но может быть все равно, ну... А почему бы, вот, например, не назвать пролив в честь его замечательной прически, в честь цвета его волос? Там, пролив Рыжик. Вот он же называет, знаете, там любит говорить, он Иванушки Интернешнл. Иванушка Рыжий. Рыжий пролив.
1: Кстати, по поводу Иванушек. Иванка Трамп. Как бы это то ли жена, то ли дочь у него, Иванка.
2: А, да, да.
1: Может,
2: да.
1: В честь Иванки назвать, как бы. Пролив Иванка. И нам как-то так...
2: Ну и да, ближе, это приятно. Да, это да. Приятно будет.
1: Иванка Интернешнлский пролив.
2: А Интернешнл тут как раз у места. Ну, знаете, я бы на месте Трампа, я бы еще переименовал, вот, мне кажется, недостаточно, вот вы не чувствуете, что недостаточно, что Трамп переименует, вот, ну, только пролив, и только еще там 1200 разных. Нет, мне кажется, вот, я бы еще переименовал, знаете, еще кое-что в его имя, в имя Трампа. Я бы еще в имя Трампа переименовал одну штуку, последнюю, единственную, все, больше не надо. Земной шар. Да, вот по-английски, опять же, наверное, не очень будет там Trump's Globe или Trump's Earth, да, там, не очень красиво звучит. А вот если по-русски, смотрите, это, по-русски же это красиво звучит, Трамп-шар, да, или там шар Трампа. А если, скажем, переименовать Вселенную, это шары Трампа.
1: Красиво? Ну, красиво, да. И, кстати, вот по этому поводу было еще пророчество еще в советской мультипликации. Помните, Винни-Пух пел? Трамп-парам-парам-парам-парам-пам-пам-пам. Трамп-парам-парам-парам-парам-пам-пам.
2: А что так можно переименовать? Вообще, что угодно.
1: Такое ощущение, что такая, эта музыка в голове у Трампа играет постоянно. Не мешает ему сосредоточиться. Трамп-парам-парам-парам-парам-пам-пам-пам.
2: А как бы ее заглушить тогда? Ну, так вот, да, но заглушить это невозможно, а вот переименовать можно. И это действительно актуальный вопрос для всех времен и народов. Особенно для нашей страны. Где, как не в нашей стране, так любят переименовать? Да. У нас они постоянно, да, так сказать, в 17-м году все царское понятно переименовали в большевицкое. В 91-м году с крахом Советского Союза все советское переименовали неизвестно в какое. Мы любим переименовывать. И действительно, ведь правильно, как ты яхту назовешь, да?
1: Ну, должна быть причина веская. Нет,
2: конечно, конечно.
1: Что бы ты во что переименовал? Любой топоним, название города, там улицы, там станицы, там чего угодно, села.
2: Нет, конечно, вот это очень важно, да? Подумай, что бы ты переименовал. Не обязательно. Нет, давай сначала мыслить локально. Да, в себе, может быть, что-то переименовал. Ведь у каждого из нас, да, есть помимо собственных имен наших, мы еще называем разные штуки, да, вот, например.
0: Да.
2: Вот как вы называете? Вот,
0: Валера.
2: Вот это. А не хотите переименовать в Сережу?
1: Хочу в Сержа.
2: Неважно. Значит, в себе бы переименовал, в окружающих. Потом дальше глобально.
1: Название чего угодно.
2: Глобально, там, да, село, город, там, не знаю, какую-нибудь группу, там, радио, в конце концов. Шоу, ну, если наше, только не надо, мы часто не будем про это читать, потому что это вы будете подстраиваться, писать. Но если у вас есть какое-то предложение, как наше шоу переименовать, тоже один раз, может, пару почитаем.
1: И короче, почему главное?
2: Да, конечно, и почему. Да, короче, что нам нужно во что переименовать для полного счастья? Вот нам осталось для полного счастья же немного, да совсем? Вот переименуем, и все будет хорошо. Пишите, обсудим в народных новостях.
4: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст шоу.
1: Налоговики начали охоту на самозанятых стриптизерш. Нижегородская ФНС провела приватные беседы в местном БДСМ-стрип-баре и выяснила, что артисток, музыкантов и ведущих незаконно оформляли как самозанятых. На деле 43 сотрудника работали по графику, получали регулярные выплаты и могли получить штраф за опоздание или пропуск смены. За год они заработали около 26 миллионов рублей. Суд признал отношения трудовыми, а заведению доначислили страховые взносы и выписали штраф.
2: То есть, подождите, а то есть у нас стриптизерши не должны быть самозанятыми, да? Стриптизерши тоже должны быть официальными, да?
3: Это как-то странно. Вот как делать? Есть ли у них профсоюз, там, не знаю, там, тогда нужно какой-то диплом какой-то предъявлять.
2: В любом случае, ничего странного. Если есть стриптизерши, то они должны быть, конечно, официальными. И желательно, чтобы стриптизершу можно было заказать на госуслугах хотя бы. А не вот это все. И трусы, знаете, снимать перед мужиками, это тоже должно быть официально. А вот у меня такой вопрос. А вот когда стриптизерши, знаете, по старой этой стриптизерской традиции, когда вот стриптизерши, клиенты в трусы суют деньги.
3: Да, это красиво.
2: Это вот, знаете, это вот легкомысленно, комментарий. Да, очень да. Легкомысленно. А я серьезный вопрос. Когда стриптизерши, клиенты в стрип-клубе или где угодно в трусы засовывают деньги, у нее в трусах есть какой-то контроль? Что деньги вот в трусы положили не по-серому, а официально. Какой-нибудь, не знаю, там маленький налоговик в трусах. Есть?
3: Не, ну налоговик это уже перебор, это должен от кого-то подхватить его. Просто, ну, машинка для счета денег должна быть, знаете, там.
2: Ну да, нет, ну и контроль.
3: Кассовый аппарат.
2: Потому что, чтобы в трусах не самозанятость, да, официально, а то что это самозанятость в трусах? Она самозанимается там чем-то. Нужно, чтобы... А, кстати, а вот когда деньги в трусы суют, это самозанятость или ИП?
3: Это сложный очень вопрос, такой юридический, экономический. Ну, смотря, наверное, все зависит от суммы, может быть, да? В какую часть трусов, там, спереди, сзади, там, сколько глубоко человек сует деньги, там. Купюры ли это или монеты, там.
2: А, это да. А вот в приват-руме ИП, да? Когда тебе там ИП в приват-руме, это же все-таки... Или это уже...
3: Это уже как бы... Это неконтролируемая как бы там выручка. Это по-серому как бы, потому что никто же не смотрит в приват-руме.
2: Вот, видите, сколько вопросов. И, значит, что там в Нижнем Новгороде? Да? Нижегородская ФНС провела приватные беседы в местном БДСМ-стрит-баре. А беседы? А это какие такие беседы? Какие-то душевные, да? Что типа?
3: Как приватные беседы. Есть же такая услуга, такой жанр, приватный танец, да, как бы в стрип-барах. А это то же самое, только беседа.
2: И беседы перешли плавно в приват. Нет, ну слушайте, ну что за беседа? Что типа там очень плохо в БДСМ-клубе работать самозанятым, да? А не чистым, самозанятым, там стыд и срам. А беседовать они решили, видимо... Я понял, кстати, почему они выбрали беседу. Это, кстати, очень мудро. А потому что беседовать, видимо, решили потому, что сначала они хотели наказать этих стриптизерш, возможно, физически. Ну там выпороть. Но потом сообразили, что пороть в БДСМ-клубе это, наверное, не наказание.
3: Это бесполезно, да? Как с гуся вода.
2: И решили побеседовать. Там только беседа берет. Да, когда заставляют тебя отвлечься на 10 минут от порки. Да, это для БДСМ-клуба самое страшное наказание. Ну, значит, еще там на деле 43 сотрудницы, да, или сколько работали по графику, получали регулярные выплаты и могли получать штраф за опоздание и пропуск смен. А, кстати, за опоздание. Я вот тут не очень понял. То есть, вы знаете, я вот думал, что вот есть такие работы... А что, их в БДСМ-клуб тоже опаздывают и прогуливают, да?
3: Ну, возможно, есть какие-то уважительные причины. Возможно, у нее сессия. И не БДСМ-сессия, а сессия в педучилище.
2: Скорее всего. А что они вот делают? Как они отдыхают, когда прогуливают БДСМ-клуб? В кино ходят?
3: Ну, куда? Как-то, не знаю, ну, в обычный клуб, без БДСМ, как бы. А то этого свиста плетей, как бы, уже голова болит.
2: Да, уже хочется отдохнуть. Правда, да.
3: В музей сходить. На вернисаж.
2: Ну, в любом случае, все закончилось хорошо. Значит, теперь все стриптизерши наказаны. Да, налоговая, слава богу, дотянулась и до стриптиза. Раздела и без того голеньких стриптизерш до нитки. Стриптизерши, значит, больше не будут самозанятыми. Да, что там было сказано? Суд признал отношения трудовыми. Значит, налоги уплачены. Теперь они наши госстриптизерши. И надеюсь, что вот теперь я... Кстати, я смотрю, там стриптизерши на госуслугах. Как это? Нет, стриптизерш, гос... Гос или... Mm. А они все самозанятые попадаются.
3: Ну, как бы да. Рыночек пока плохо контролируется.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Крустшоу.
1: На предвыборных дебатах начали петь. Кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Лихачев решил исполнить песню собственного авторства прямо во время выступления. Как позже объяснил кандидат, такое решение он принял, чтобы лучше донести мысль до своего основного электората, который состоит в основном из женщин в годах и бабушек.
2: А они что, уже по-другому не понимают? А что, женщины в годах и бабушки уже в таком ментальном состоянии, что понимают только когда им поют? То есть слов уже не понимают, только припев.
3: Нет, они, конечно, понимают, но лучше, когда поют.
2: Ну, понятно,
3: там припев есть повторяющийся, запоминающийся. Голос красивый,
2: да.
3: Кандидат красивый, да, я уверен.
2: Ну, 100%. И, конечно, куплетом можно объяснить лучше. Значит, и он что-то принял это решение, как было сказано. То есть все было, на самом деле, серьезно, видимо, раз он принял решение. То есть, и, возможно, решение ему удалось нелегко. То есть, возможно, судя по словам, принял решение, возможно, были очень серьезные терзания. Стоит ли вот все-таки петь на дебатах? Это все-таки дебаты, а не конкурс «Песня года». Но все-таки, хоть и тяжело, но он пришел к непростому решению сделать из политических дебатов голубой огонек. И это правильно!
3: Да, и, возможно, это решение судьбоносное, я уверен, как бы для него как бы очень выигрышное, он принял в самый последний момент. Что говорил, ай, да грену все, я вам спою сейчас, давайте-ка. Музыка, маэстро, давайте там.
2: А музыка кто там был? Диджей кто там?
3: Ну, как нет, почему? Это оркестр маленький.
2: На всякий случай с собой взял, да? Но что он пел? Слушайте, это надо, конечно, обязательно послушать уже.
3: Точно?
2: Ну, а как еще? Нет, послушай, ну, это же коммунисты плохого не споют, да? Если бы это была там, например, партия пива или алкоголиков, да? Бы не, а коммунисты, сейчас я даже найду, где-то же это есть. Так, пел. Сейчас, вот я, пожалуйста, сейчас. Вот видео даже вам покажу. Сейчас. А что-то где-то, не. А как нам поставить-то это? Сейчас.
3: Вражеский интернет удаляет.
2: Во-во-во, все.
4: Коммунисты России, прошу вас.

0: за слова Компартия. Вперед с Компартией народ. Мы вместе стар и мал. Кто голос за нее отдал?
1: Я бы подумал, что это Басков нажрался. Или Лев Лещенко сошел с ума.
2: И, в общем, ощущение, что он не один поет, там, минимум дуэт, или мне кажется.
1: Нет, на видео-то один, но смотрите,
2: а потом уже он пивает. А точно это не фанера? Он вживую поет, это очень важно.
1: Это действительно, но мы это проверить уже не сможем. Вы думаете, коммунисты поют под фанеру?
2: Нет.
1: Нет, конечно.
2: Не что, он сам рассказал, что делают дела, отвечают за слова.
1: Да, я не знаю, дела он сделал. Да, ну, послушайте, но это, конечно, хорошо, да? Это супер, конечно, да, что депутат подстраивается, как он сказал.
2: Кандидат.
1: Кандидат в депутаты, да, который подстраивается под нужды своих избирателей. Женщин в годах и бабушек.
2: Но... А где кончаются женщины в годах и начинаются бабушки?
1: Это очень серьезный вопрос. Коммунисты, конечно, знают, кому же еще, потому что это же, да, то есть они, конечно, знают эту тонкую грань, в отличие от каких-нибудь там молодых партий.
2: Туда, тудым-сюдым, да.
1: Да, они знают, видимо, кончается именно тогда, когда им начинает нравиться вот... такие песни. Но, значит, и все вот эта песня, да, это из-за женщин в годах, да, и бабушек, которые способны воспринимать уже только песни. Слушайте, а вот им в таком состоянии можно ли вообще вот участвовать на выборах? Может, не стоит доверять судьбу страны бабушкам, которые понимают уже только... слова из песни.
2: Я бы доверился.
1: Не, просто они уже в свое время там навыбирали. Но, послушайте, тогда, если они понимают только песни, и это на них действует, у нас на выборах должен победить Богдан Читомир, да? Ну, по крайней мере.
2: Он не сделал никаких политических заявлений.
1: А зачем? Он пел. И знаете, я боюсь, как бы просто вот из-за женщин в годах и бабушек наши депутаты не... А если они понимают только песни, и это на них действует, у нас на выборах должен победить Богдан Читомир, да? Ну, по крайней мере.
2: Он не сделал никаких политических заявлений.
1: А зачем? Он пел. И знаете, я боюсь, как бы просто вот из-за женщин в годах и бабушек наши депутаты не стали бы...

0: Крем-хруст-шоу.
1: Робот в Саратове после толчка напал на покупателя. Гуманоидный консультант Сёма резко двинулся в сторону мужчины и несколько раз выбросил ногу, после чего сотрудники магазина попытались его удержать. На видео посетитель сначала сам толкает робота в корпус, а уже через секунду машина начинает двигаться в его сторону. Сёму в итоге остановили вручную и отправили на перезагрузку. Правда, считать это восстанием машин пока рано. Неизвестно, был ли пинок реакции на толчок, сбоем или попыткой робота восстановить равновесие.
2: А это уже не важно. Знаете, за пинок и за базар надо ответить. Робот не робот, а люлей по понятиям получше. Послушайте, ну, бог с ними, с роботами. Знаете, вот не надо вот ля-ля тут стрелки на роботов переводить. Восстание машин. Слушайте, ребята, это новость не про роботов. Это новость про людей. Послушайте, у нас люди даже с роботами дерутся. И знаете, я даже себе представляю эту предъяву, да, робота перед там дракой, там. Видимо, робот что-то не так сделал или сказал, там, что-то не по понятиям, да. Ты что, падла, тут ногами машешь? Ты что, самый борзый? Что ли, круто выстиганный, не пальцем деланный? Я твою маму робота в электронную схему шатал. Завали там хлебало гнида, я тебе сейчас бубен сломаю. И понеслась. Это так же было, наверное, ну, да? Ну, то есть не просто там, знаете, там сразу так, раз он начал махать ногами.
3: Да, может, сразу, может, оба попались такие пацанчики, робот и человек, четкие, резкие, как бы, много слов не надо, знаете.
2: Кто, робот и он?
3: Да,
2: они... Там, пускай...
3: Оба с Саратова.
2: Робот тоже.
3: Да.
2: Похоже. Значит, и там было сказано, на видео посетитель сначала сам толкает робота в корпус. Зачем он его толкнул? Ну, окей, робот там, не знаю, робота заклинило. Может, он даже что-то сказал, я не знаю, что-то сделал. Но это же робот. Это же робот, а не Серега лысый. Чего его толкать? Это все равно, что драться со шкафом. Знаете, как, когда от него случайно ударился? Или когда у шкафа дверца скрипнула там, да? Ты что? Что ты сказал? То есть, знаете, значит, это, знаете, это как вот, я представляю следующую новость там, да, новость. Человек в магазине подрался с банкой тушенкой, которая упала у него с полки там на ногу. Ну окей, ну видишь, что робот сломался. Ну отойди ты в сторону, как от шкафа. Я бы еще понял, если бы он его сломал полностью, чтобы выключить.
3: А как понять, что робот сломался? Мы как бы все-таки не привыкли к роботам, от симпачи в Саратове. Возможно, человек подумал, что у робота какая-то программа такая, ну, злобная в него встроена, что, как он тут сказано, выбрасывать ногу. Это же что, ну, легался же робот?
2: Ну, это потом, после того, как он его толкнул. Зачем он это делал? Он что, хотел унизить? Типа робота за базар, что ли, подтянуть? И вообще какой-то, кстати, грубый чувак попался этот. Потому что был бы нормальный. Да, допустим, хорошо, ладно, конфликт с роботом возник. Но можно всегда его этот конфликт разрешить цивилизованно, как у нас обычно это делают цивилизованные люди. Когда робот там его толкнул или что-то, можно было просто обычно сказать ему: ты на кого попер? У меня папа начальник ФСБ. Или у меня брат гендиректор Росгвардии. И все, робот бы притих, конфликт исчерпан. Зачем это все было?
3: Ну, на роботов это нереально.
2: На роботов?
3: Они там все хотят, у меня папа прекрасный сборщик и разборщик роботов. Что важнее.
2: Да, новое время. Но, знаете, все-таки вот не про роботов это, да? Вот потому что у меня серьезный вопрос вот вообще вот к этой ситуации с роботами в целом. Ну, очевидно же, даже из этой новости, что нам еще рано этих роботов. Потому что, видимо, люди их очеловечивают, да, проще сказать, да? Или хуже, там, видят в них просто заведомых врагов. Типа, понаехали тут роботы! Роботы, go home! Саратов для людей!
3: Да, свой роботостан. Выйдемся на улицу Саратова, сплошные роботы как бы там.
2: Да, конечно, ну, да, ну, и главное, у меня вопрос и к производителям этого, а главное, к этим людям в магазине. Они сами виноваты. Во-первых, они

0: дали ему имя, ну, то есть его отчеловечили, а значит, им хочется подраться. Но самая главная проблема не в этом. Они еще назвали его Сёма, то есть Сэмэн. Да? Знаете, помните песню «Я Сэмэн, в законе вор, сам себе я прокурор», да? Или как помните, как у Розенбаума? «Сэмэн, не трожь, не пачкайся, не надо, пусть слезы, падла, льет тумани на груди», там, да?
1: Ты... «Сэмэн, засуни под ребро, смотри, конечно, облабай перо, об это каменное сердце».
0: Конечно, одно это имя в наших людях пробуждает историческую память. Сразу вспоминаешь, там, «давай мочи ее, Сэмэн». Че, они назвали его Сёма? Почему его не назвать нормально, как сейчас называют детей? Там Луна, Аполлон, там Люцифер. Там. Что за Сёма?
1: Может, его что назвали в честь Будённого Семёна Михайловича. Такой робот с такими сусами, с шашкой, как бы.
0: Семён Будённый. Ну, хорошо, ладно. Иначе Семён, пускай Будённый, как было сказано, резко двинулся в его сторону. Мужчину несколько раз выбросил ногу, после чего сотрудники магазина попытались его удержать. А они, когда его, кстати, держали, они кричали ему там: «Сёма, Сёма, ты чего? Успокойся, Сёма, всё нормально, Сёма, не лезь, подумай, дядя!»
1: А потом остановили вручную, чтобы это не значило. То есть, это что, там корпус, голова там, что ли, провели там по роботу вручную? Как это? Или тумблер какой-то нажали? Там.
0: Новый мир. Нужно знать приемы против робота. Я только не понял. Объясните мне только последнее. Робот в Сараптове после того, как... Продавец. А что он вообще продавал?
1: Что
0: детали для роботов?
1: Вполне, может быть, все что угодно. Типа, белорусский трикотаж. Ну, робот-консультант.
0: В Саратове уже роботы торгуют? Это почему? Это потому, что продавец Сёма запухал, и его подменял робот Сёма.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Крем-хруст-шоу.

0: Эта пауза на грани технической проблемы означает всегда только одно, что сейчас в этом месте нашей программы будет что-то технически и контентно необязательно. А именно ваши сообщения, дорогие наши товарищи пишущие радиослушатели. Вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи читаем в эфир. Что там?
1: Вот тут у нас была новость о том, что Трамп задумался о переименовании Ормузского пролива в пролив Трампа. Ну, там у него своя логика, бог ему судья, но мы говорим, в принципе, о переименованиях. Вот действительно, периодически возникают в истории моменты, когда нужно что-то переименовывать. Да, вот наша страна как бы яркий пример тому, этих всех переименований. Что бы ты переименовал, неважно что, название городов, других населенных пунктов, гор, там, людей, явлений там каких-то там, чего угодно. И вот люди наши подготовились и отрадно видят, что они как бы такие, ну, идут в ногу со временем. Вот Василий пишет. Привет, господа, а давайте переименуем секс-шопы в дилдышные. И это очень своевременно и очень как бы, да, взвешено, да?
0: Это почему? Потому
1: что в рамках борьбы с этими проклятыми англицизмами.
0: А, или проклятыми. Это да, но хорошо, в рамках борьбы с англицизмами это правильно. А как насчет борьбы за нравственность? Это совсем не так. И это совсем неправильно. И поэтому неправильно переименовать секс-шопы не в дилдышные, да, а в срамотошное. Вот это будет правильно.
1: Ну, да.
0: Да?
1: Самотыкошное еще. Поэтому
0: русское слово. Ну, от этого они не... Нет, самотыкошное это просто... Ну, это
1: же... срамотошное, да.
0: Да, самотыкошное, срамотошное. Да, вот это будет правильно, дилдышное. Что это за мерзость?
1: Кстати, в этом же контексте Антон пишет нам. Привет, Крем и Хруст. Доброго вечерочка вам. Далеко ходить не надо. Неплохо бы переименовать проституток в куртизанок, официантов в халдеев, таксистов в извозчиков.
0: А проституток в таксистов нет? А иногда же такие есть тоже. Ну,
1: По-разному, конечно.
0: И таксистов, всякое бывает. Да, а зачем? Ну, хорошо, куртизанки действительно звучит лучше, согласен, да.
1: Да, это как-то солидно.
0: Солидно, да. Во-первых, не вот это все, да.
1: Пахнуло русской классикой.
0: Вот пахнуло куртизанка. Ну, просто проблема в том, дорогой мой, что вот проститутки, они как куртизанки не выглядят. Таксисты еще более-менее иногда как извозчики, да? Ах, извозчик, отвези меня домой, я как ветерок сегодня вольный, да? Или кого там еще он хотел?
1: Официантов.
0: Халдеев?
1: Халдеев, да. Так назвали раньше.
0: Да, ну, понятно.
1: Или, а нет, раньше еще было лучше. Халдей это как-то такой.
0: Это учащий.
1: Эй, да, человек! Человек!
0: Вот.
1: Человек.
0: А, то есть официантов человека?
1: Да.
0: А, кстати, и проституток.
1: Бедолага!
0: А почему бы всех так не переименовать? Официантов человека, проституток в человека. Человек! Можно?
1: Ну, как, думаю, а теперь другой человек. Если они не поймут, вы позвали куртизанку, а пришел к вам...
0: Да нет, если ты уже у нее. Ну, почему ее не назвать? Человек, можно мне это... того?
1: Вот еще, вот Оксана пишет. Но с тех пор, как я вышла замуж, завела детей и котов, мою квартиру можно называть свинарнию.
0: Можно, вполне, пожалуйста, не вопрос, называй.
1: Оксана, давай, называй, свинарня.
0: А почему я завела котов, а получилась свинарня? Я, ну, не котовня. В смысле?
1: Ну, потому что там еще и дети, там и она, и муж.
0: Так, там, да, все. Так, ну давайте, да, я... Так, я почитаю. Вот. Ну... Ну, вот пишет про штаны тут все время пишет. Вот пишет вот инженер кадастры пишет. Полицию переименовал. Что-то у меня все тут. А, вот, все. Вот теперь все видно. Полицию переименовал бы. Как вы думаете, во что?
1: Ну, слушайте, даже не знаю.
0: А подумайте, такое вот самое неожиданное, что вот, не приходит в голову сразу.
1: Буланов. Или в кирасиров.
0: Или в таксистов. Нет, нет, вы что? Неожиданно. Полицию бы переименовал в милицию. Я задумался об этом сейчас. А действительно, вот помните, когда при милиции как?
1: Да, при милиции мы, ну, были все, деревья были зеленее, там, девушки красивее. Да. А хотя он привозит железный аргумент. Почему? Да. Зря вы не читаете. Вот аргумент такой. А то чего они?
0: А, я не видел этого.
1: А да? Что они, да?
0: А, это да, потому что действительно...
1: Что
0: да.
1: Они? Вообще.
0: А, кстати, что нужно, чтобы переименовать... Ведь у нас же милицию в полицию переименовали при Медведеве, да?
1: Его инициатива это была.
0: Да, а вот, то есть, чтобы переименовать обратно полицию в милицию, нужно снова при Медведеве сделать это, да?
1: Он же хочет полицию, как?
0: Он хочет милицию?
1: Нет, Медведев хотел полицию.
0: Да.
1: Думаете, он перехотел, как бы, чтобы называлась полиция?
0: Не знаю.
1: Выстроенное решение, как бы, такое...
0: Долгое, да?
1: Да.
0: А вам что...
1: Мы долго привыкали, как бы, да? До сих пор многие называют милицией, да.
0: А вам что симпатичнее, милиция или полиция?
1: Ну, слушайте, ну, милиция — это как бы моя молодость.
0: В каком смысле?
1: Ну, хорошем смысле.
0: Это моя молодость.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Силу Сибири-2 могут переименовать в силу Байкала. Владимир Путин предложил новое название для газопровода, рассказал министр энергетики Цивилев. По его словам, проект сейчас находится на завершающем этапе подготовки к строительству. Газопровод должен пройти из России в Китай, а сроки начала работ пока не уточняются.
2: Вот вам, кстати, про переименование. Силу Сибири, да, два в силу Байкала. А так, что, вроде лучше так, да? Сила Байкала как-то звучит поприкольнее.
3: Ну, нет, хорошо, когда есть... Я за многообразие, в хорошем смысле этого слова, разумеется, да. У нас есть сила Сибири, да? Зачем силу Сибири 2? Ну что, крепкий орешек 2, силу Байкала
2: нет,
3: надо.
2: Конечно, и звучит более свежо и интересно. Единственное, я бы просто, может быть, так не сразу, я бы, конечно, сначала переименовал, может быть, силу Сибири 2 в силу Сибири 1, потом просто в силу Сибири, а потом уже, ну вот...
3: Сила Сибири 1 есть, по умолчанию, просто сила Сибири.
2: Окей.
3: Крепкий орешек же не называется один, он называется просто крепкий орешек.
2: Вот, это
3: а потом как бы крепкий орешек 2, или терминатор.
2: Значит,
3: два.
2: Значит, и что газопровод должен пройти, да, из России в Китай, да, сроки пока не уточняются. То есть, в принципе, я просто, чтобы понимать, это речь идет о, просто о том же газопроводе, да, сила Сибири-2, это, собственно, газопровод, который должен там был связывать месторождение Сибири Западной с Китаем, да. Кстати, по-моему, через Монголию.
3: Через Монголию?
2: Да.
3: А что, напрямую-то нельзя?
2: Нет, просто я хочу понять другое, смотрите. Значит, была сила Сибири, теперь будет сила Байкала. Но Байкал же, это тоже Сибирь.
3: Да, это часть Сибири.
2: Ну, и просто... То есть, значит, Байкал, конечно, звучит лучше, чем Сибирь, да?
3: Ну, нет.
2: Просто смотрите.
3: И то, и другое просто красавчики. И Сибирь нет. Звучит отлично, и Байкал звучит отлично.
2: Это сказал, как бы сказал министр энергетики Цивилев, сказал, что это... Я, кстати, не слышал, что это Путин предлагал. Вот Цивилев я действительно слышал, что это предлагал.
3: А так он предлагал не вам, Владимир Ильич Путин, а Цивилеву предлагал.
2: А, окей.
3: Может, приличные встречи.
2: Но я просто... Нет, это хорошо, но я просто вот так для себя думаю, почему Байкал звучит лучше, чем Сибирь? И, честно говоря, у меня вот есть только один ответ. Я не знаю, вот поправьте меня. Может быть, все-таки это из-за шамана, который, как мы знаем, лизнул Байкал. А вот лизнул бы он Сибирь.
3: Задолбался бы лизать.
2: Да, это так.
0: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Китай начал переманивать дальневосточный бизнес из России. Компании перерегистрируются через реку из-за высоких налогов и дорогих кредитов. Глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал, что китайские партнеры предлагают предпринимателям кредиты под 3% и гранты на капитальные затраты. По его словам, речь идет не только об импортерах. Российский бизнес уже перерегистрируется в китайских промпарках и технопарках, а некоторые предприятия и вовсе переносят туда производство.
2: Слушайте, я надеюсь, что только бизнес там перерегистрирует. Я надеюсь, скажем, Мосфильма нашего этого не коснется, его не переименуют. Знаете, вот есть в Китае такой город Муданьцзянь. Не переименуют Мосфильм в Муданьцзянь фильм?
3: Вот не случится такое? По логике не Муданьцзянь фильм, а Мутфильм, потому что Мосфильм сокращен. Да? Не Москва-фильм он же называется.
2: А то, знаете, как бы кино по-китайски мы еще смотреть не можем, потому что не все еще китайский выучили. Я надеюсь, что это только про бизнес, про
3: предприятие. Ну, конечно, причем про бизнес дальневосточный.
2: Ну, я надеюсь, да, конечно.
3: Компании перерегистрируются через реку. Из-за высоких налогов, дорогих видов. То есть там реку переплыл, и все, как бы, уже Китай.
2: Там просто сказка, да. А через реку, да?
3: Да, там же видно, от город там, приграничный Китай. Просто вот как на ладони.
2: Там, за рекой там, да, да. Там вдали и за рекой. Значит, ну и что там российский бизнес уже, да, было сказано, перерегистрируется в китайских, где там, промпарках, да, и технопарках. А некоторые уже переносят свое производство туда. Но, знаете, если вот, даже если это так, ну дайте не будем пессимистами. Даже если вот там скоро все российские компании, пускай из Дальнего Востока, все, значит, переедут в Китай. Ну окей, хорошо. Может, это, точнее, это нехорошо. Возможно. Это плохо.
3: А, это нехорошо?
2: Это плохо, конечно.
3: А, плохо, все,
2: но
3: согласен.
2: Но это не страшно. Потому что звучит, знаете, так по-панически. Все переезжают. Нет. Хорошо, допустим, все российские компании переедут в Китай. Но у нас-то зато останутся тысячи китайских ресторанов. Тысячи китайских кафе, китайских магазинов и сотни тысяч китайцев. Да, все россияне туда, у нас останутся все китайцы. Че,
3: разве вот такая плохо? Рокировочка такая, да?
2: Да.
3: Великая китайская рокировка.
2: Все российские предприятия, бизнес, там районы переедут в Китай, а у нас я предлагаю оставить только московский Китай-город.
3: Например. Ну, как-то вот это мало.
2: Ну и 10 тысяч китайских ресторанов.
3: А, нормально.
2: Тогда окей.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Предприимчивый китаец построил бизнес на чесании. Теперь его салоны приносят более 1 миллиона рублей в месяц. Клиенты платят около 4 тысяч рублей, чтобы лечь на массажный стол и отдать мастеру места, до которых сами не дотягиваются. Для работы сотрудники отращивают специальные острые ногти и чешут ими спину и другие части тела. Сейчас у предпринимателя уже 2 точки в Шэньчжэне, а на почесаться приходят и мужчины, и женщины.
2: Это что, у всех так чешется? Так сильно, да, что идут почесать к незнакомому китайцу?
3: Ну, да? Теперь уже знакомый. Если кто-то тебя почесал, уже навеки твой человечек.
2: После, да.
3: Это такое интимное такое дело, когда тебя кто-то почесал, он уже не чужой тебе.
2: Особенно от души, если почесал. Но только я не понял, к нему, значит, на почесаться приходят мужчины и женщины. Извините, а старики, а дети, что, не приходят? Или что, этому китайцу чесать стариков неинтересно? Ну, интересно больше чесать женщин, да?
3: Живые дети, взрослые старики, все приходят.
2: Нет, там сказано, мужчины и женщины.
3: Ну, за 4 тысячи, как бы, какой ребенок, если бы его почесали? Он кореша попросит почесать, типа того. Володя, почеши за мне, давай, Серега.
2: И вот здесь у меня вот вопрос по поводу бизнес-моделей. Это, конечно, интересно. Значит, клиенты платят там около 4 тысяч рублей, но нам перевели, видимо, в рубли, значит, чтобы лечь, что там, на массажный стол и отдать мастеру места, до которых они сами не дотягиваются. А что это за места такие? Это что, спина? Ведь обычно на самом деле, ну, как бы, да, вот когда говорят, что не дотягиваюсь, это спина. И тут у меня такой вопрос. А обязательно ли для этого идти чесать свою спину к незнакомому мужику за деньги? А нельзя просто попросить того, кто рядом, ну, почесать спинку?
3: Вот, кстати, это реально мутная схема, что-то нам не договаривают. Потому что, смотрите, почесать, как бы, возникает потребность, чтобы тебя почесали, это как бы, ну, вот здесь и сейчас.
2: Именно минуту. Здесь,
3: а
2: да.
3: Тут куда-то вот идти, чешешься спиной там. А еще, почему там не работает этот знаменитый древний, возможно, даже древний китайский прием. Об косяк. Вот как вот?
2: Возможно, в Китае косяков нет.
3: Да, ну, есть там
2: косяки. Вы же не знаете, вы бы корабли в Китае последний раз. Я там, кстати, вообще никогда не был. Но, послушайте, и вот это действительно, судя по всему, речь почесать далеко не только спину. Там же, смотрите, там же как было сказано, что мастеру отдать места, до которых они сами не дотягиваются. И вот тут у меня серьезный вопрос. А какие это места, до которых мы сами не дотягиваемся? А вот если я вдруг не дотягиваюсь, ну, знаете, всякое бывает. А если я вдруг не дотягиваюсь до своего пениса? Ну, знаете, там растяжка стала там совсем
3: плохая. 4 тысячи.
2: Да. А вот точно ли за 4 тысячи? Или это уже доп. Чесальные услуги?
3: А вам как чесать? С завершением, как они говорят, знаете, массаж за этим самым.
2: Ну, это до полного чесания. Да, ну, как бы, до какого? До чесотки.
3: Что-то там не чисто.
2: Что-то не то, конечно.
3: Потому что наливает.
2: Нет, ну, послушай, да нет. У нас же, знаете...
3: 4 тысячи, да? Это целиком массаж может стоить 4 тысячи. А взял, почесал там...
2: Это как у нас. У нас это называется там эротический, там... У нас это называется массаж. Просто массаж. А тут вот назвали хитрее. Почесаж. И, значит, и что там для работы сотрудницы от отращивают специальные...
3: Сотрудники!
2: Сотрудники, было сказано, да?
3: Не мечтайте, сотрудники! Сотрудники!
2: Тогда не. Острые ногти чешут ими спину и другие части тела. Эти загадочные другие части тела. Острыми ногтями. Нет, я скажу точно, не пойду, потому что там когтями по пипире. А если... Представляете, какие-то другие части... Извините, может, это просто, ну, задница, да? И зад ногтями чесать. А если вот, скажите...
3: А кто на задницу не дотягивается?
2: Нет, ну вот мало ли, она до чего не дотягивается. Хорошо, у меня такой вопрос. А если ноготь, вот, который они отрастили с пальцем, вот когда они чешут, он случайно попадет не туда? Это еще чесание или уже массаж простаты?
3: Уже добрый вечер, да. И тоже, это реально, что-то вот нам не договаривают. Потому что, смотрите, китайцы же, ну, когда человек теряет какую-то гибкость, ну, с возрастом, да? Но китайцы же очень гибкие. Они там цигуном занимаются в скверах и парках, да? Даже китайские столетние старики, да? Вот там что-то вот не просто почесать. Там какой-то бонус есть какой-то, да?
2: Но в любом случае, бонус, конечно, разумеется, такой небольшой. Но это работа, бизнес, как бизнес-то это супер работает. Вам же, говорят, приносит там, ну, может быть, не так много, до 1 000 000 рублей в месяц, да, было сказано? Это до 1 000 000 рублей в месяц просто за чесанину. Вот это чес. Кстати, как этот бизнес называется? Чесальный, да?
3: Ну, да, чесальня. Значит, чуфальная китайская такая харчевня, это чесальня.
2: И, послушайте, эта чесалка, это покруче, чем нефтянка. Потому что тут даже добывать ничего не надо, да? Нет, то есть деньги из воздуха, точнее, из спины, из задницы.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свои узкие порты из грубого холста и пестриди, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы поддержали волну переименований, когда все переименовывают, ну, что-то другое. И вот вам предложили что-нибудь или кого-нибудь переименовать. Ну, очень много вы пишете, там, вот, бывшую жену бы переименовал бы в псину сутулую. Ну, это вот, это,
0: да. А да. Псину сутулую в кого переименовывать?
1: Вот, да, кстати, это торговая марка зарегистрирована на псине сутулую. Авторские права, как бы, да, уже есть. Все знают псину сутулую, да?
0: Да, я...
1: Она что-то
0: как... Бывшую жену, это, себе эти люди удивляют. Вот, объясните, она уже бывшая. Че ее, че он все хочет во что-то переименовать. Ну все, я понял, настоящую жену. Но не он может, бывший.
1: Не, знаете, как сейчас говорят, не может отпустить.
0: А, нет, да, псину, не может отпустить псину сутулую.
1: Вот, читайте. Давай. Вот пишут, про город Буй вам наверняка уже написали. Кстати, нет, ты первый. Я бы переименовал город Буй в городище Буище.
0: Вот такой большой. Не надо. Вот послушайте, а я вот человек скромный. Я бы переименовал в Буёк. Максимум. Да, ну или там даже.
1: Маленький буёк, королёк.
0: Не надо, это Буище, что это за гиганти, все у нас.
1: Город-то небольшой, по-моему.
0: Город небольшой, этого не надо. Так, ну, чего сейчас стоял, курил на улице, видел маленького Кремова, улыбнула, вспомнил ваши живые выступления, прямой эфир. А человек, неизвестный у него ник, стоял где-то, курил и видел маленького Кремова. Обычное же дело, да?
1: Насколько маленького?
0: Ну, вот настолько, что вспомнил. Не важно, что большое, да. Не Буище, а Буёк такой. Так, ну давайте я почитаю. Значит, так... А вот пишет человек... Слушайте, вот претензии есть. Вот Оксана там пишет. Почему Кремов ни разу в эфире не спел о сексе? Да, претензии серьезные. Правильно. Единственное, что, конечно, она применима, ну, ко всем радиоведущим от Виолетты Юшкиной до Владимира Соловьева. Более-менее. Но отвечать вам.
1: Ну,
0: почему вы ни разу не спели в эфире о сексе?
1: Ну, я же читал стихи, декламация была такая, там, ну, вот, как бы под музыку. Там же это тоже о
0: сексе. Ну, было же? Ну, было, давайте же. Хотя бы сейчас исправьтесь.
1: Тогда был маленький вот, ну, Кремов. Открытые выступления.
0: Нет, вы не отмазывайтесь. Сейчас можете реабилитироваться.
1: Секс, как
0: это мило.
1: Секс без перерыва.
0: Нет, это вы декламируете, а вы спойте чуть больше. Секс, как это мило. Секс.
1: Без перерыва.
0: Все, вот да, претензий нет, все просто оказывается. А вы боялись, чего вы боялись?
1: Ну как-то я думал, что нет невостребованного аудитории.
0: Нет, еще как востребованного, видите, все, давайте читайте еще.
1: Так. Вот Елена пишет. Здравствуйте, господа, я бы сменила имя. Мое меня бесит. Хочу, чтобы меня звали экзотическим именем. Бритни, например, или Офелия. Лена никуда не годится.
0: Абсолютно. Хотя, а если совместить Лена Бритни или Лена по Бритни, например? Слушайте, на самом деле это очень женская история. Женщины всегда недовольны собой.
1: А хочу, можно, это же законно у нас имя другое.
0: Нет, конечно, она просто, может, не знает. Просто женщины всегда, они не нравятся, как они выглядят. Им не нравится, как они их зовут. Ну, назовись ты Бритни. Ну, приди ты нормально и скажи на работу, куда. Я сегодня, да. Как сказать, что ты Бритни?
1: Ну нет, ну нужно документы менять как бы.
0: Нет,
1: ну
0: если просто сказать, да плевать такое, называй меня сегодня там, как?
1: А это уже игры такие особые для взрослых. Да? Называй это... меня сегодня, да? Я сегодня буду твоя Бритни.
0: Ну, вам... Вот ты можешь хотя бы, если ты не можешь вообще переименоваться, ну сегодня вечером, ты можешь быть Бритни для мужика своего? Может же?
1: Может, конечно.
0: А мы?
1: Мы нет.
0: Смотрите, давайте читайте еще последний.
1: А вот можно Радио Рекорд переименовать в Радио Оксана. Будет зашибись. Кстати, плюсы какие-то, вот я тоже услышал. Неочевидные, конечно, но я думаю, на дальней перспективе, да, вот когда вот Оксана.
0: Да, много дает.
1: Первая танцевальная Оксана.
0: Не вторая.
1: Первая плюсовая Оксана.
0: Ну, а вы смотрите, вот напоследок, про что-то Андрей Павлов пишет. Про похороны хомяка спасибо. Знатно орнул. Про похороны хомяка было круто, да, у нас?
1: Всегда в тему.
0: Не, помните, как
1: в жилу, да.
0: А вы как?
1: Помните, как? Даже лучше, чем песня о сексе.
0: Намного. Все, полетели, что ли?
1: Полетели.
0: А, ну. Да. Все, мы полетели. А вы, товарищи дорогие, заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не просто так, у меня набор на курсы мощных ораторов идет. Я из вас делаю таковых. Заходите, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь Рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: Микс из главных треков недели. Это
12: Мега Мега Мекс. Рекорд Мега Мекс.

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем добра и мира, с вами MC Жан, мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые, самые убойные танцевальные электронные хиты радиостанции «Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И перед тем, как начать, я хотел бы сказать огромное спасибо Тольятти и всем пришедшим в «Клуб Неба» на мое выступление. Это было просто грандиозно. Пели все, и старые друзья, и молодые зумеры, и все работники клуба. Мы как будто бы окунулись в 2008 год, и у меня было ощущение, что «Ночная леди», «Имя твое», «Сказочный мим» — все эти треки стали просто легендами. Или даже нетленками. Надеюсь, скоро мы повторим это выступление. А для тех, кто не успел, 20 ноября мы можем встретиться в Самаре, чтобы вместе отметить день рождения самарского рекорда. Не пропустите! А теперь давайте начнем с одного из самых узнаваемых треков Арвина Ван Бюрена — «In and Out of Love». Трек появился 6 августа 2008 года, как второй сингл с третьего студийного альбома «Imagine». Это «Классика рекорда».
0: «Классика рекорда».

0: У микрофона MC Жан вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые лучшие убойные EDM-хиты Радио Рекорд. Давайте вспомним Ники Ромеро и его суперхит «Тулуз». Трек назвали «Тулуз» в честь французского города, а клип снимали в Гамбурге. Видимо, Ники Ромеро решил, что главное — атмосфера бунта, а география — это дело десятое. В оригинальной версии нет вокала, только чистая энергия. И знаете что? Этого хватило, чтобы трек стал гимном фестивалей. До «Тулуз» Ники Ромеро был перспективным продюсером, а после — звездой. Этот трек стал для него тем самым ключом к большим сценам. Его ставили в сетах Дэвид Гетто, Тиесто и другие гиганты. А клип «Тулуз» собрал сотни миллионов просмотров. То есть, если сложить все эти просмотры в одну бесконечную вечеринку, она длилась бы примерно вечно.
1: Классика рекорда.

0: С вами МС Жан, вы слушаете классику рекорда. И прямо сейчас я предлагаю вспомнить еще один легендарный трек. Он называется «Scrub the Ground». К его выпуску приложили руку Chocolate Puma, Tommy Sunshine и DJ Funk. Трек вышел в 2015 году на Hell Deep Records, лейбле самого Хардвелла, который тогда активно продвигал грязный драйвовый хаус и байс-хаус. Если бы у жанров были запахи, этот пак бы озоном, винилом и легким бунтарством. В треке звучит фирменный речитатив диджея Фанка. Это не столько пение, сколько ритмичный дерзкий флоу, который добавляет треку уличного вайба. Больше движения! Это классика рекорда.
1: В эфире классика рекорда.

0: nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Вы слушаете классику рекорда. У микрофона MC Жан. Сейчас немножко новостей. В сентябре у меня планируется много частных мероприятий. И активные гастроли начнутся уже с октября месяца. Улан-Удэ, Иркутск. Далее в ноябре день рождения самарского рекорда и клубные нулевые в Петербурге. И, конечно же, не забудьте две главные даты. 14 ноября и 4 декабря. Соответственно, Санкт-Петербург, Ледовый дворец и Москва, Лайф-арена. Там состоится супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд. Это фантастика. И мы с вами обязательно увидимся на танцполе «Колбасный цех». А прямо сейчас саундтрек к самой энергичной партии в настольный теннис. Встречайте Армин Ван Бюрен и его легендарный пинг-понг.
1: Классика рекорда.

0: У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Вы слушаете еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». И сейчас мы перенесемся в 2014 год, когда этот трек звучал буквально из каждого второго смартфона, из каждой второй машины и, кажется, даже из кофеварок. Встречайте, Зет Мэтью Кома с композицией «Find You». Это тот самый случай, когда электронный бит и лиричные строчки встретились, пожали друг другу руки и сказали: «А давайте сделаем гимн всем, кто хоть раз кого-то искал в толпе, в переписке, в собственном сердце». И получилось настолько убедительно, что даже те, кто обычно морщился при слове EDM, кивали в такт и тихонько подпевали «I will find you».
1: Классика рекорда.

Рекордсмены и рекордсменки, с вами MC Жан, вы слушаете классику рекорда. И сейчас мы перенесемся в тот самый уголок танцпола, где не надо прыгать до потолка, а можно просто закрыть глаза и раствориться в ритме. Встречайте, Adrima с композицией Love. Трек вышел в 2016 году на лейбле Seven Sense Records. Это немецкий лейбл, который специализируется на глубоком атмосферном хаосе, то есть Love попал точно в свою нишу. Не слишком громко, не слишком быстро, зато очень по-человечески. У трека нет статуса мега-блокбастера, который знают все подряд, зато у него есть своя преданная аудитория. Вот чего и мне хотелось бы обрести для своих новых релизов, кстати, которые состоятся в конце сентября. Будут два трека «Полетели» и «Лего-человек» на всех цифровых площадках. А прямо сейчас «Love» от Adrima.

0: программу «Классика рекорда» сегодня завершает The Prodigy с композицией «Breathe». Это тот случай, когда подышать — это не про йогу и медитацию, а про то, чтобы успеть сделать один глубокий вдох перед тем, как Кит Флинт ворвется в твой мозг со своим рычащим вокалом и скажет: «А теперь двигайся!» А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», на официальной страничке www.radiorecord.ru и в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. Хороших выходных! Услышимся через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

только в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати, друзья. Да, рекордная семья. Мы дождались пятницу. Наконец-то она у нас наступила, даже подходит практически к своему логическому завершению. А значит, все самое важное на сегодня уже можно считать выполненным. И да, друзья, можно выдохнуть, убрать куда-нибудь подальше рабочие мысли и просто включиться в нашу радио-вечеринку рекорд-пати. А потому собирайте своих, добавляйте громкости и максимально мощно врывайтесь на импровизированные танцполы. Прямо сейчас, в ближайшие 120 минут, мы начинаем раскручивать плейлист в правильном танцевальном направлении. Ловим вечерний пятничный плюс вайбик здесь, на радио Тусе, рекорд-пати.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Рекорд.

0: Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда можете найти огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Если что, их там более 100 штук. И, конечно, друзья, специально для вас можно добавить в избранное понравившееся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. Также интернет-радиостанцию Пати 24 на 7 тоже можно добавить в избранное, чтобы она всегда была под рукой. А прямо сейчас давайте танцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки. Рекорд-пати.
1: Рекорд-пати.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Да, друзья, конечно, более 100 интернет-станций у нас в мобильном приложении Рекорда вас ожидает. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, чтобы в нужное время, в нужном месте включить нужный интернет-поток. Неважно, где вы находитесь, дома, на работе. Нет, на работе не надо. На шашлыках, например, за городом, потому что, в принципе, погода еще позволяет. Устраивайте Open Air, устраивайте домашнюю рекордную вечеринку. Все это и с мобильным приложением Рекорда, и с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще полчаса здесь, на Рекорде. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Кремов Хрусталев, Виолетта Юшкина, Вейкаперы, Женя Балдин, Леди Вакс, Гвоздь, Кефир и еще много-много ребят из моих шоу. Вы найдете там Рекорд Клаб шоу Рекорд Лис и новое шоу «Час резидента» тоже там в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня раз в очередь зовут Тим Вокс. Захотите со мной поболтать, забегайте ко мне в телегу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a state of trance.